Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

parler comme la première fois.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Волна холодного воздуха столичный регион покинула, и с началом календарного лета возвращается теплая погода. Не жара еще, но всю неделю анонсируют синоптики. В Москве, Подмосковье по ночам будет от 10 до 15 тепла, днем ежедневно плюс 20 и выше. И серьезные осадки не обещают раньше четверга. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что по городу на 7 утра глобальных заторов не наблюдается, они локальные. Тут главные проблемы на энтузиастов, Рязанском, Волгоградском, Ярославском в центр. Ну а главные проблемы сейчас за МКАД на Ленинградском, на Ярославском и на трассах с востока.
2: В российской столице 7 часов утра. В студии Денис Лизин. Он принес нам первые летние новости.
1: Привет. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вообще, уважаемые радиослушатели, мы тут подумали и решили, можно заканчивать выпуск новостей одной единственной новостью. Лето пришло.
2: Но все, пойдем?
1: Да. Но поскольку еще немножко по инфокартине дня есть, давайте действительно озвучим, что с началом лета, например, начало происходить. Ну, во-первых, серьезно ужесточаются по всей стране правила парковки электрокаров и гибридов. Вот если до сих пор обладание, допустим, электрокара было крайне выгодно, просто вообще парковка была, в принципе, бесплатной. Теперь стоянка таким водителям может обойтись сумму до 50 тысяч рублей штрафа за неправильную парковку. И это конкретно объявили касаться будет подземных стоянок, потому что это вводит по новым правилам требований пожарной безопасности. Таким образом, уточнение, для электрокаров и гибридов будут постепенно вводить на подземных парковках, гипермаркетов, бизнес-центров, жилых домах специальные места. Но для владельцев электромобилей эти новации на самом деле еще даже не проблема, потому что объявили второй важный момент для владельцев автомобилей, которые ездят на газе. Вот для них противопожарные ограничения просто радикальные. Отныне им можно парковаться только на наземных открытых парковках. С этого дня еще в России меняют размер государственных пошлин за выделение телефонных номеров. Тут надо сообщить следующее. Для граждан базовая теперь пошлина за подключение – это 100 рублей. Госпошлина будет применяться к номерам так называемой седьмой зоны всемирной нумерации. В народе по-простому это наш плюс 7. Включая мобильные и городские номера. То есть речь идет

0: об оплате государственной пошлины в новом размере. Это когда вы будете подключаться у оператора связи. Кроме того, еще давайте на перспективу отметим хороший один позитивный момент. С сентября вообще у всех абонентов в стране будет возможность сохранять свой номер даже при смене региона. Для этого надо будет только подавать заявление своему оператору связи или лично, или дистанционно. Ну и еще об одной инновации. Давайте тоже летний не забудем. Эксперимент по проходу в самолет при помощи единой биометрической системы. Начинается в аэропортах Шереметьево и Пулково. То есть проверить на себе, как работает посадка в авиалайнер по лицу, могут теперь пассажиры рейсов Аэрофлота по конкретному маршруту Москва-Петербург и обратно. Биометрии, то есть заранее зарегистрировался человек в системе, потом смотри себе в видеокамеры на турникетах в аэропортах, и система сама тебя опознает. Можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и при выходе на посадку. Считается, что это ускорит и упростит прохождение таких предполетных формальностей. То есть где-то надо было для посадочного талона вбивать свое имя, фамилию, где-то паспорт предъявлять. Теперь просто посмотрел, прошел. При этом точки регистрации, что важно, в единой биометрической государственной системе теперь будут открывать и в самих аэропортах. Пока что это прежде всего, опять же, Шереметьево в Москве, Пулково в Питере. А главное, что по итогам вот этого эксперимента подготовят предложение, чтобы развивать технологии биометрии для всех авиарейсов и всех аэропортов в стране.
1: Вот так. То есть нас теперь будут узнавать в лицо.
2: Да. Абсолютно.
1: Будут говорить: добрый день, проходите, летите на море.
0: А пытался справиться. Пытался спрятаться, а нет.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
1: Ну и первое наше летнее. Доброе утро, здравствуйте. Да, лето наступило 1 июня на календаре. Это радость. Еще какие радости нас с вами ожидают? Разумеется, лучшая любимая музыка, игры, гороскопы, синема. То есть все это впереди. И, конечно, наша тема.
2: Да, безусловно. Доброе утро. Что могу сказать? Сижу в курточке, легкой, но в курточке.
1: Лето, да.
2: Да, лето. Вот такое лето. Но я думаю, что все будет действительно в порядке. И, конечно, мы хотим сегодня у вас спросить. Во всех наших соцсетях мы будем собирать ваши комментарии на тему... Какие планы у вас на предстоящее лето?

0: Ace of Base и All That She Wants на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а о том, что происходит уже в сети, что мы с вами могли проспать этим летним утром, расскажет Света.
1: На самом деле состоялось два события, которые вы даже если проспали и после этого зашли в сеть, вы не сможете пройти мимо. Обсуждают, конечно же, все выходные обсуждали концерт Канье Веста.
0: Что там
1: все
0: было?
1: Это происходило в Стамбуле. Угу. Концерт был большой. Сколько наших людей и звезд вообще мирового масштаба туда поехало, ну просто не сосчитать. Но что важно? Организаторы сообщили, что на выступление продали 118 тысяч билетов.

0: И это на данный момент самое посещаемое платное стадионное музыкальное шоу в истории.
1: А, в мире? Я думал, в Турции.
0: Да, нет, в мире.
1: Он переплюнул всех, что ли?
0: Ну, получается, что так. Хорошо. Вирусились в сети ролики, как люди, будучи на концерте Канье Веста, при этом смотрели финал Лиги Чемпионов. Ну, в общем, смотрели футбол и следили, что же там будет происходить. Безусловно, вратаря нашего мы поздравляем с победой. Он единственный россиянин в России, да? Россиянин в России. Как-то так сказала, очень интересно. Единственный россиянин в истории, который дважды становился победителем Лиги Чемпионов. И 2 года подряд, собственно, Матвей сам этот кубок поднимал. И огромное спасибо, вот что действительно вирусится в сети, это его жене, потому что именно она из подручных средств, как пишут, соорудила такой флаг-куртку и с российским триколором вышла на стадион.
1: О, отлично.
0: Да, она большой молодец, ее очень-очень многие хвалят в соцсетях, и это действительно классно. Будем не будем далеко уходить от темы футбола. Тут выяснилось, что, оказывается, мяч чемпионата мира по футболу предстоящего, да, чемпионата, который 26-го года, совсем скоро стартует. В общем, его придется заряжать перед матчами. В нем
1: система
0: теперь...
1: определения гола, да.
0: В общем, в нем теперь стоит электронный датчик, который отслеживает каждое касание, каждое движение в реальном времени. Работает он вместе с системой камер на стадионе и помогает ВАР быстрее определять офсайды, игру рукой и, в общем, другие спорные моменты. Аккумулятор внутри строя стоит, хватает на 6 часов. Но вот теперь самая главная задача действительно следить за зарядкой. Когда вообще мы, видимо, все скоро будем заряжать, да, вообще все. В общем, следить за зарядкой, чтобы на игру мяч был готов.
1: Шикарная новость. Вообще, ну, все развивается, и вы видели уже некоторые арбитры, там, вот в английской премьер-лиге, они уже с камерами, то есть у них камера висит, он бегает, и можно от первого лица смотреть, как все там происходит на поле. Классно, технологии развиваются, мы тоже не стоим на месте, едем дальше, и давайте посмотрим, каким будет день сегодняшний, через пару минут в нашем астропрогнозе.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эд Ширан и его Sapphire на радио 7 на 7 холмах. 7.18 точное столичное. Ну и, собственно, обещанный астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Сегодня знаки огня обнаружат, что их привычная стратегия достижения цели перестала работать. Овны, львы и стрельцы, попробуйте сменить тактику. Вместо прямого действия займитесь сбором информации и анализом.
0: Знаки Земли столкнутся с просьбой, замаскированной под приказ. Тельцы, девы и козероги, не поддавайтесь на манипуляции и предложите свой вариант решения задачи.
2: Знаком воздуха придется выступать в роли посредника между двумя конфликтующими сторонами. Близнецы, весы и водолеи, помните, что вы здесь не чтобы судить, а чтобы помочь услышать друг друга.
0: Ну и знаком воды предложат участие в проекте, где цели будут сформированы очень туманно, сформулированы. Угу. Раки, скорпионы и рыбы. Вот, конечно, все это стоит тщательно изучить, прежде чем говорить свое «да» и соглашаться.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-2820.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украин
1: 12-233-5-0-263. Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.
5: Even though my tears are dried.

0: А еще шикарный трек от шикарной Pink. А уже через несколько минут король, с которым мы провели эти выходные, Майкл Джексон. В российской столице. Это самое доброе утро на Синих холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Семьи с двумя и более детьми в столице с этого дня могут подавать заявление на перерасчет налога, уплаченный за прошлый год. Делать это можно через портал госуслуг, МФЦ или Соцфонд России. В департаменте финансов Москвы уточнили, что получить эту новую ежегодную семейную налоговую выплату, как возврат части НДФЛ для работающих родителей, могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23, если они учатся в школе, колледже или вузе очно. И второе важное условие – доход на одного члена такой семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, который установлен в Москве. Обращаться за выплатой могут при этом оба родителя. Аэропорт Шереметьево запускает биометрический паспортный контроль. Тут сообщается, что новая технология для пассажиров будет использоваться в трех базовых местах. Во-первых, в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Там система определит пассажира через сканер лица. Второй точкой станет вход в чистую, так называемую, зону аэропорта. То есть там на месте традиционного паспортного контроля еще и добавляют турникеты с биометрическими датчиками. И точно такой же механизм начинает работать на третьей точке – это выход на посадку. Сначала технология биометрии в аэропорту Шереметьево коснется только пассажиров рейсов Москва-Петербург. С началом лета в городе 9 зон с купанием признали пригодными для отдыха. И тут, как сообщили в Роспотребнадзоре, всего вообще к приемке представлял город 11 зон. Но приняли сейчас в эксплуатацию только 9. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд и Тропарева. Левобережье приняли как зону отдыха без права купания, потому что там качество воды и песка пока не соответствует нормам. Мещерское, озеро Черное и Головинские пруды, напомню, на реконструкцию закрыты. Но и еще летом в столице откроют для посещения зоны отдыха без организованного купания. Их по Москве будет 34. А теперь давайте посмотрим на ситуацию на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу сейчас из главных проблем с трафиком надо отметить шоссе энтузиастов, Рязанские Волгоградские проспекты, Ленинградское Волоколамское шоссе и еще Ярославское в центр. Самые протяженные при этом сейчас заторы за МКАД на Новой Риге, Ленинградском, на трассах с востока, а также на Новорязанском и на том же Ярославском направлении. У меня на этом пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Pink и ее Try на радио 7 на Семи Холмах. Мы вот тоже попытаемся лето провести максимально красиво. Но как это будете делать вы, сейчас посмотрим в наших комментариях.
1: Еще, конечно, интересно было бы узнать, что вот оно, лето пришло, и кто к нему не готов. Девушки, рассказывайте, как подготовились, все в порядке, там фигура, настроение. Ну, не знаю, я не готова, поэтому сейчас смотрю на все вот эти вот планы и комментарии. Ну, немного с завистью, честно признаться. Светлана пишет: доброе летнее утро всем, у нас грандиозный план на лето. Во-первых, родить внука, ждем волнения на этой неделе, да. Сделать ремонт в ванной комнате на дачу в Подмосковье, поставить забор в деревне, в Тамбовской области, а еще очень хочется съездить на море хоть на недельку.
0: Слушайте, то есть я правильно понимаю, да, на этой неделе у вас родится внук?
1: Да, должно быть так, судя по комментариям.
0: Вот это начало лета. Это почти победа, слушайте.
1: Да.
0: С первого комментария опять же определяем победителя, что ли. Но нет, еще, конечно, будет очень много комментариев ваших в том числе. Вот Алексей пишет ВКонтакте: на это лето планы его хотя бы пережить. Как обычно, работать, деревни, вот эти огороды, вот это все. Ну и в идеале, пишет Алексей, слетать в отпуск в Сибирь.
1: Ух ты, да. Вот это выбор направления, неожиданно так. От Дмитрия сообщение, но уже в другой нашей соцсети. И пишет он следующее: у меня на лето запланированы горящие путевки на Лос Работас.
0: Хорошо.
1: Пальма дель Дачас. Пуэрто Ремонтас Заборас. Даже вот так, да? Пуэрто Ремонтас Заборас. И ежедневные Сантос Радио Семис.
0: Нет, но здесь, конечно, да, мы с вами.
1: Браво,
0: тут поддержим. Браво. В общем, когда будете путешествовать, да, делайте радио громче, все сложится. Друзья, добавляйте вы свои комментарии автору лучшего. Мы уже часа так через три вручим очень приятный подарок от Радио 7. Такой летний, вам понравится. Для лета самое оно. Все соцсети доступны, заходите. Если где-то что-то там притормаживает, блокируется, пожалуйста, ВКонтакте. Все работает легко и просто. Ждем вас совсем скоро. Кстати, еще и поговорим о том, какие даты сегодня нужно отметить и кого с чем поздравить.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Pet Shop Boys на радио 7 на Семи Холмах. Always on my mind. Ну и давайте посмотрим, кто всегда в наших головах, кого всегда помним. И нужно вместе, знаете, так отметить день рождения и поздравить. Даже если человек уже не с нами, какая разница, помним же.
1: И вот эту девушку мы абсолютно точно помним. Не называя имени, пойду перечислять, да, я думаю, что вы довольно быстро догадаетесь, я абсолютно уверена. Итак, сегодня день рождения отмечала американская киноактриса, певица, модель, секс-символ 50-х годов, причем самый яркий. Одна из самых узнаваемых и значимых фигур американского кинематографа и в целом мировой культуры. На протяжении десятилетий была самой популярной актрисой в мире. Вы правда вдумайтесь, самые популярные актрисы на протяжении десятилетий. Ну и говорим мы, конечно, о прекрасной, неповторимой Мэрилин Монро. Что интересного нашла, когда готовилась вам о ней рассказывать? Оказывается, в общем, к моменту уже тогда, когда ее не стало, к 62-му году, фильмы с ее участием собрали в мировом прокате более 200 миллионов долларов, что с учетом инфляции соответствует примерно 2 миллиардам долларов в ценах, если вот, допустим, брать 15-й год. Позже никто не пересчитывал, пересчитали вот в 15-м, ты представляешь? Mm-hmm. Ну, в общем, конечно, невероятно. Так, что можно посмотреть с Мэрилин Монро, чтобы что-то освежить в своей памяти? Конечно, джентльмены предпочитают блондинок. Конечно, Зуд 7-го года. В джазе только девушки тоже. Вот, ну, один из самых любимых фильмов, наверное, мне кажется, огромного количества людей. Ну, еще в список попадают неприкаянные. Красавицы невозможные. И пишут, что, естественно, она была гораздо сложнее своего вот этого экранного образа. Жизнь была наполнена не только славой, но и борьбой за уважение. Она много, просто невероятно много читала, все пытаясь доказать, что блондинки, на самом деле, ну, как бы, вовсе не глупые, что бывают и умные актрисы, и боролась она еще вот за эту часть в своем образе.
0: В общем, можете что-то пересмотреть серьезно, а можете вот прям сегодня вечером сесть и пересмотреть что-то из фильмов Мэрилин Монро, а можете послушать, например, вот это.

0: Хорошо.
1: Класс.
0: Класс. Так что, Мэрилин, помним, любим, поздравляем. I Wanna Be Loved By You, кстати, на всякий случай. Напомню, что это была за песня. Едем дальше, друзья. 748 в столице. Это еще не все поздравления. Опять же, если у вас сегодня день рождения, мы всей страной вас поздравляем. Ну и еще великих отметим по ходу действия.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мама Бантон и ее Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, Maybe сыграем? Да, конечно, сыграем. Буквально минут через 10-15 нас с вами ждет замечательная игра. Реверсивное движение она называется. Заходите прямо сейчас на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте заявку на игру нам. Победителю вручим два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на балет-сказку Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Представляете? Один из главных залов страны. Забирайте свои билеты. Radio7.ru. Ждем всех на нашем сайте. Чего дождемся до конца этого часа? Танцевальная коллекция «Радио 7». 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта».

0: Сберкарта с тарифом детский, совершая покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроен на более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Волна холодного воздуха столичный регион покинула, и с началом календарного лета возвращается теплая погода. Не жара еще, но всю неделю анонсируют синоптики. В Москве, Подмосковье по ночам будет от 10 до 15 тепла, днем ежедневно плюс 20 и выше. И серьезные осадки не обещают раньше четверга.
3: Я тебе буду долго помнить неподаренные духи Турандот. Леконт – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. В студии Денис Лизин, значит, будут новости. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот по социальной сфере одна важная новость пришла как раз с началом лета. Социальный фонд с этого дня начинает принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, которые воспитывают двух и более детей. Тут одно из важных условий. Ну, во-первых, первое, родители должны работать. Второе важное условие, возраст ребят в семье до 18 лет или до 23, если ребенок учится очно. И третье важное условие, наверное, самое важное, оформить такую новую выплату от государства смогут семьи, где среднедушевой доход не выше 1,5 региональных прожиточных минимумов. Эта семейная выплата вообще по механике, сразу власти объявляют, будет как ежегодный частичный возврат уплаченного налога на доходы физических лиц. Ну, то есть, по-простому, уплаченные 13% НДФЛ для таких семей пересчитают по ставке всего 6% и разницу вернут деньгами. Эта выплата будет направляться теперь по итогам каждого года. Заявление на такой перерасчет по прошлому году уже можно подавать. Роспотребнадзор и Минцифры запустили интересный эксперимент с электронной книгой жалоб на портале госуслуг. Однако жаловаться там можно не на все, а объявили конкретно на товары ненадлежащего качества, которые вы при этом купите на конкретных маркетплейсах. Это Озон и Wildberries. Две площадки. Благодаря новой технологии россияне, в принципе, смогут, главное, решать проблемы с продавцами в онлайн-режиме в досудебном порядке. Вот цель электронной книги жалоб. И каждое такое обращение можно будет подавать при отказе, допустим, в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении покупателем условий, также при отказе в возмещении стоимости товара при его возврате и еще при превышении срока возвращения денег за отмененный заказ. На рассмотрение каждой жалобы маркетплейсам дают со стороны Минцифры и Роспотребнадзора до недели. И ответы по каждому такому случаю от владельцев агрегаторов Озон и Wildberries будут приходить по покупателю в личный кабинет. Очень интересную новость. В первый день лета в том числе сообщили в РЖД по поводу будущей высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Новость в том, что она на самом деле уже готова. Мало того, по ней уже ездит поезд. Железнодорожники объявили, что собрали небольшой отрезок будущего пути вот прямо в реальности и начали его тестировать. Причем образец собрали в испытательном центре одного из НИИ, то есть он находится под крышей. Получился небольшой такой путевой пирог, как его сами конструкторы назвали, это и основание, и рельсы, и испытывают такой отрезок на нагрузке, как будто по нему бесконечно идет поезд. То есть прям каждую секунду некие специальные пульсаторы там поочередно давят на это ЖД-полотно, и там всегда давление в 75 тонн, что даже больше, чем будет, в принципе, давить предполагаемый следующий поезд. Ну и, в общем-то, показатели устойчивости будущих рельс с таким уникальным, кстати, основанием, которое разработали для будущей высокоскоростной магистрали Москва-Питер, считывают датчики. Так вот, железнодорожники уточнили, их конструкция всего за один месяц должна будет выдержать 9 миллионов циклов нагрузки, а по-простому это как будто по конкретному участку ЖД-трассы непрерывно идет состав в течение полувека. Вот так будущую высокоскоростную железную дорогу уже тестят. На ближайший как раз июнь первый поезд, напомню, собирают на Урале. Вообще все должно в реальности поехать к майским через 2 года.
4: Это та самая история, когда в Санкт-Петербург можно за 40 минут доехать?
2: Примерно. Ну, типа того, да. За 2 с небольшим.
4: За 2 часа все-таки, но это пока.
2: Да, а вот до Твери за 40 минут.
4: Можно жить в Твери, на работу ездить в Москву.
5: Класс. Да,
4: займем.
0: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: С добрым утром всех-всех-всех. Продолжается утро на семи холмах, друзья, и в новом часе у нас музыка, у нас игра, прогрессивное движение. Если вдруг заявку не оставляли еще, можете успеть это сделать сейчас на сайте radio7.ru. Разыгрываем билет на балет «Щелкунчик» в Государственный Кремлевский дворец.
1: Доброе утро, ну и, конечно, мы ждем вас в наших соцсетях. В первый день лета нужно, конечно, отметиться, подписаться, если вдруг еще до этого не были подписаны. Спрашиваем о планах, ну и заодно пытаемся уточнить. Вот у нас люди, которые слушают Радио 7, они вот к какой категории относятся? Уже готовы планы на лето заранее, все куплено, в январе уже все готово? Или же есть те, вот, которые живут по зову души и вообще планов пока никаких нет? В общем, на эту тему мы тоже разговариваем.

0: Beloved и Sweet Harmony на радио 7 на 7 холмах. 8 часов 8 минут в российской столице. Ну что, друзья, снова ваши комментарии из соцсетей.
1: Аудитория делится действительно на две категории. Кто-то говорит, что планов громадье или это будет, а кто-то просто пишет: выжить бы, работа, потому что ипотека никуда не денется, и так далее, и так далее. Ну ладно, будем потихонечку разбираться с тем, что действительно пишете. Алексей, вот в подтверждение слов. Доброе утро, всем хорошего дня. Работа, дом, снова работа. Две ипотеки у человека, две, и куча плачущих смайлов в сообщении. Алексей, обнимаем вас, держитесь. Ну, что уж поделать, уже же надо как-то, выжить, да, действительно.
0: Смотрите, какое хорошее от Алины летнее сообщение. В планах на это лето завести роман с понравившимся парнем и еще съездить отдохнуть в Санкт-Петербург.
1: Да, как это?
0: Подожди, то есть у вас есть парень, который вам нравится, да, и у вас в планах завести с ним роман. Причем жертва как бы не подозревает, да, что у него будет роман. Вы за него уже все решили, отлично.
1: Может быть, ему понравится.

0: понравится по итогу.
1: Конечно, понравится.
0: Конечно, по-другому не может быть. От кого-то с ником Тайга есть вот такое сообщение. Хочу сделать ремонт на кухне. Но знаете, порой я понимаю, что отдых важнее ремонта. В общем, буду отдыхать. Но если все-таки сделаю это будет день ремонта кухни в моей жизни и, в общем, в отпуск потом. Как впоследствии и отмечу в календаре. Видимо, вот будет обведено красным, мол, сложилось. Сдюжили и справились.
1: Ну, отлично. Друзья, ждем теперь ваши комментарии. Добавляйте их в наши соцсети. Автору лучшего мы, как всегда, вручим очень приятный подарок от Радио 7. В финале «Утро на семи холмах». Заходите. Любые соцсети для вас доступны. Опять же, если где-то что-то притормаживает, ВКонтакте все работает безупречно. Надеемся, также безупречно кто-то из вас сейчас сыграет в реверсивное движение уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Вова и Лима на радио 7 на Семи Холмах. Take it. Ну вот мы тоже хотим вам сказать. Take it. Держите. Наша игра. Реверсивное движение. А с кем играем? Сейчас мы вас с ним познакомим.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Для того, чтобы сыграть, заявки нужно оставлять на сайте Радио 7. Если ваша заявка окажется седьмой, то вот, все, вуаля, вы в эфире. Александр, доброе утро!
0: Здравствуйте!
3: Доброе утро, Света, Дима, радиослушатели!
2: Ну ура! Что ж, приятно, да, ура! Первый день лета, мы сегодня в приподнятом настроении, несмотря на понедельник, потому что, ну, как-то уже все, настрой совершенно другой. Рассказывайте, планы какие у вас на это лето?
3: Ой, самый главный план, наверное, его не пропустить.
2: Да.
3: А так запланировано и дача, и море, и выставки, и, ну, все что угодно. Главное не пропустить это все.
0: Главное еще, знаете, запланировать вот на балет сходить, на щелкунчик. Поэтому мы сейчас будем разыгрывать как раз-таки два билета. Александр, для вас. Схема следующая. Это игра «Реверсивное движение». Я сейчас в Свете буду показывать слова, связанные с нашей сегодняшней темой утренней. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот. Вы воспроизводите в оригинале. Все, поздравляю.

0: Вы чемпион. Первое слово.
1: Отелло.
0: Отел.
1: Как отел да. Звучит, очень красиво, очень.
2: Лето.
1: Ну, да, конечно. Да.
2: Ура!
1: Рано. Рано радоваться, подождите, еще два слова впереди. На-е-ко.
0: На-е-ко.
1: На-е-ко, на-е-ко, на лугу пасутся ко. Да.
2: Океан.
0: Прекрасно.
1: Он самый, он самый манящий. Ксупто.
0: Опа, да?
1: Класс. Ксупто.
2: Отпуск.
1: Вот с таким по настроением все играли. Вы такой большой молодец. Так, Александр.
2: Я вас люблю.
1: Ой, как трогательно. Ну ладно, так, все, успокоилось.
0: Вы откуда такой оптимистичный 8 часов 14 минут утра, Александр?
1: Понедельник, да. Это же как вообще складывается?
2: Я в Зеленограде.
0: А, хорошо.
1: Какие бодрые люди живут в Зеленограде. Александр, смотрите, дайте мне выполнить свою миссию. Мне же нужно вручить вам подарок. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. 7 июня. Смотрите, как здорово начинается ваше лето. Представляете? На главной сцене страны балет «Сказка Чайковского. Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Сыграли красота. Блестяще. Александр, добавить больше нечего. Мы вас поздравляем.
2: Ура!
0: Билеты
2: спасибо!
0: В руках. Спасибо! С наступившим летом вас поздравляем. Друзья, мы сыграем еще. Свет уже контакты обозначал. Давайте напомню. Radio7.ru. Заходите на сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заявку отправляете. Ну, в общем, все подробности позже. Приз там тоже отличный. Но это уже будет поисковая строка где-то через час.
3: Реверсивное движение. На радио 7.

0: Dire Straits и Walk of Life на радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Мадонна, Джаспер Форкс, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 19 минут. С добрым утром!
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыки.

0: Музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте cabaret-musical.ru.
8: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГР, НИБ, 326-774-626-879.
7: 18+.
9: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
10: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
9: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
10: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
9: Сани Резорт. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
10: Невероятные возможности для семейного отдыха.
9: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
10: Телефон 933-55-33. Содис.ру.
0: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

это Джаспер Форкс на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Как всегда, лучшие и любимые, гениальные хиты. Все, что вы любите. Бруно Марс совсем скоро. Никуда без легенд. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Да, будем петь. 8:28 в столице. С добрым утром. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Единые госэкзамены, которые в московских школах стартовали этим утром, будут сдавать в итоге 93 тысячи столичных выпускников. В числе самых популярных предметов, как в мэрии уточнили, математика, обществознание, английский и информатика. Почти каждый десятый при этом предпочел сдавать историю еще или литературу. Что касается ОГЭ, то их сдают 130 тысяч девятиклассников, и тут в

0: Второй год Москва участвует в проекте расширения доступности среднего профобразования. То есть, когда выпускники 9 классов, чтобы получить аттестат и поступить в колледж, могут сдавать не 4, а 2 всего ОГЭ – русский и математику. И такой выбор в этом сезоне сделали на 20% больше 9-классников, чем год назад. Московский зоопарк поменял режим работы, потому что лето наступило. Он будет открыт с 7:30 утра до 10 вечера. Как сообщили в администрации зоосада, теперь территория работает еще дольше. Зайти в зоопарк можно с этого дня до 21:00. И по поводу режима работы входов туда уточняется, что до 9 вечера гости смогут именно заходить через главный вход, а также вход у детского зоопарка, у метро «Баррикадная». Кроме того, для удобства посетителей работают и дополнительные входы в зоопарк. В будни с 10 утра до 19:00, выходные в праздники с 9 утра и до 7 вечера. С этого дня в столице открываются бассейны под открытым небом в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». Уточняется, что в таких зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха, начиная от шезлонгов, заканчивая камерами хранения. Всего в столице открывают 19 зон таких для плавания, в том числе в парках Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, парк 50-летия Октября и парк Горького. Кроме того, бассейны под открытым небом дополнительно запускают еще на 12 фестивальных площадках московских сезонов в самых разных районах. В стоимость, объявили, билетов входит пользование шезлонгами, туалетами, кабинками для переодевания, душевыми и камерами хранения. Билеты можно купить через сервис «Мостбилет». Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8:30 утра несколько направлений с заторами, которые стартуют далеко в области, продолжаются по Москве. Это прежде всего Ленинградское и Ярославское шоссе. Немногим лучше трафик за МКАД и после этого по столице. На Щелковском, Энтузиастов, на Киевском и Ленинском, на Новорязанском шоссе, потом на Рязанском и на Волгоградском проспектах в сторону центра.
1: Радио 7.

0: Юритмикс на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, приглашаем вас в наши соцсети. У нас сегодня тема, самая летняя тема. Какие планы-то у вас на ближайшие 3 месяца? Рассказывайте. Автор лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах». Впрочем, очень приятный подарок.
1: Ну, а сейчас по плану в студии появление эксперта в области русского языка Владимира Пахомова.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, нам пишет Елена из Тольятти. Мы знаем пару интересных, как будто бы нелогичных способов формирования слов. Например, лопата на самом деле должна быть копата, потому что копать. А ногти на руках должны быть ругти. А какой, по вашему мнению, самый яркий пример такого нелогичного формирования и почему так происходит?
3: Вот мне как раз кажется, что в языке все абсолютно логично. Что это настолько четкая и логичная система, что всякие странности с сегодняшней точки зрения объясним просто историей языка. Поэтому я даже не могу ответить на таким способом сформулированный вопрос, потому что мне не кажется, что в языке есть хоть что-то нелогичное. А если говорить о словах, которые были в примеры, то ведь лопата не была образована от слова «копать».
1: Угу.
3: Лопата исторически того же корня, что и лапа, то есть что-то такое широкое и плоское.
0: Да.
3: Ну, мы знаем, что лопата именно так устроена. А, конечно, лопату используют для того, чтобы копать, но исторически эти слова никак друг с другом не связаны. Это уже наша, как носитель языка, попытка как-то вот их сблизить и притянуть одно к другому.
0: Фактически шутка получается.
3: Фактически,
0: да?
3: Шутка, да.
0: То же самое, может быть, ногти и рук?
3: Да, еще Корней Чуковский об этом писал в книге «От 2 до 5». Детский вопрос. Если на ногах ногти, то

0: на руках должны быть рукти. Ну, вот язык так распорядился, что ноготь вообще связана с представлением конечности. Угу. Так что в языке логично все, а если что-то кажется странным с точки зрения сегодняшней, надо просто в историю языка посмотреть, и там ответ найдется.
1: Или, опять же, задать вопрос непосредственно Владимиру Пахомову. Да, делается это проще простого. Заходите на сайт radio7.ru, кликаете на конверт в правом верхнем углу экрана и свой вопрос отправляете.
2: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Посмотрим, да, о чем писали в сети, что обсуждали именно 1 июня 2016 года. Ну, с чего хочешь, с холодного или теплого?
1: Ну, хотелось бы потеплее, все-таки
0: все, тогда лето. Переносимся в Калифорнию. Там собрали ученые 50 детей, подростков от 13 до 18 лет и проверяли их реакцию на лайки. Так вот, большое количество лайков под фото, ну, конкретного человека, вызывает возбуждение ровно в тех же участках головного мозга, если бы человек съел, например, шоколадку или выиграл большие деньги.
1: Ух ты!
0: То есть прямо это заменяют, представляете?
1: Дофамин
0: далее,
1: вырабатывает.
0: Еще, что удивительно, им показывали фотографии, ну, то, что нас блюрят сейчас, нельзя показывать это, когда поджигают, ну, понимаете, да? Или когда взрослые напитки пятничные, вот, и показывали детям эти фотографии, и у них тормозилась кора головного мозга, представляете, просто от одного фото. Ну и еще лишний раз доказали ученые, что детям, как и многим взрослым все-таки, тот самый стадный инстинкт доступен полностью. То есть, если они видят, что под фотографией много лайков, они ставят автоматически, не задумываясь тоже, бац, такие. То есть, они, ну, верят общественному мнению. То есть, если много лайков, значит, все. Одобряем. В общем, дети поддаются влиянию. Ну и теперь холодные. 1 июня в нескольких российских регионах сразу выпал снег. И фотографиями был завален весь интернет. Нижневартовск, Новый Уренгой,
1: да?
0: Сургут, Ноябрьск. И прям сугробы настоящие. 1 июня. И, ну, понятное дело, да, что в соцсетях постили только снег. А что еще показывать 1 июня? Вот такие были новости. Что у нас с вами сегодня будет? Ну, Света уже надеется, что лето. Говорит, ну, я ему не доверяю, в куртке на работу пришла.
1: В куртке в студии сидит.
0: Хотя мы смотрим за окно, а там погода уже налаживается. Надеемся, что в вашем регионе все хорошо с погодой, все отлично и будет еще лучше.

0: Rockset на радио 7 на Семи Холмах, конечно, Spending My Time. Мы тоже проводим время здесь, знаете ли, очень-очень активно. И совсем скоро окажемся в новом часе, где, как всегда, много музыки, где будет игра «Поисковая строка». И в этой игре вы можете забрать два приглашения на спектакль «Дама-собачка», который покажут 6 июня в МХТ имени Чехова. Заходим на сайт radio7.ru, кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана и оставляем свою заявку. И, кто знает, вдруг билеты достанутся именно вам. До конца этого часа всем-всем-всем достанется танцевальная коллекция «Радио 7», 8.51 в столице. С добрым утром!
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами с

0: Спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Волна холодного воздуха столичный регион покинула, и с началом календарного лета возвращается теплая погода. Не жара еще, но всю неделю анонсируют синоптики. В Москве, Подмосковье по ночам будет от 10 до 15 тепла, днем ежедневно плюс 20 и выше. И серьезные осадки не обещают раньше четверга.
2: Я тебя буду долго помнить.

0: помнить неподаренные духи Турандот. Леконт – духи невероятно.
1: В Москве 9 часов утра. Как всегда, на старте часа новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Отдельное доброе утро всем работникам школ и еще более отдельно 11-классникам, потому что все они сегодня одни из главных информгероев первого дня лета, ну, потому что повсеместно стартовала сдача ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, вообще, чтобы получить аттестат в этом сезоне, выпускникам надо выполнить три условия. Набрать минимум 24 балла по русскому, сдать базовую математику хотя бы на 3 и преодолеть минимальный порог по всем остальным сдаваемым ЕГЭ. Что касается минимальных порогов, допустим, самый высокий, 42 балла, установили на этот сезон по обществознанию. Самый низкий, 22 балла, для иньязов. Единые госэкзамены стартовали сегодня, в свою очередь, с истории, литературы и химии. Да, и всем 11-классникам на это лето рекомендовано не забывать, что любого участника ЕГЭ могут удалить из пункта проведения экзамена даже за общение с другими участниками, плюс сдающим не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и вообще любые носители информации. А так, на экзаменах всем удачи. Для автомобилистов очень важную перспективу анонсировали в Думе. Это действительно очень интересная будет перспектива, потому что предложат все-таки узаконить 15-минутную приостановку эвакуации на спецстоянку транспортного средства, чтобы водитель смог достать из машины или принести из дома или офиса быстренько необходимые документы. Причина весьма хорошей инновации, когда ее утвердят. Ну, просто потому что на практике сейчас ГАИ и эвакуация обычно не слушают водителя, даже если тот успел к началу процесса задержания его ласточки, и не дают ему даже открыть авто или сбегать принести ПТС, СТС, ОСАГО. Поэтому уже готов законопроект объявили, который, собственно, разработали, ну, скажем так, по мотивам разъяснений МВД о том, что если до начала движения эвакуатора появляется водитель машины, и даже если у него нет при себе документов на авто или они лежат внутри салона, погрузочные работы эвакуаторщика должны быть прекращены, так будет, это узаконит. Ну и на тему поездок путешествий старт лета принес сразу две новости. Одну про самостоятельность, вторую про любимый отдых для многих. Начнем с самостоятельности. С этого дня на железной дороге расширили, причем серьезно, услугу перевозки детей от 10 до 16 лет, одних, без сопровождения взрослых. Как сообщили в РЖД, вот если до сих пор такое позволялось только в Сапсанах, теперь же речь идет о 20 с лишним маршрутах по разным регионам, включая, допустим, поезда «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», в том числе это маршруты Москва-Смоленск, Роза-Хутор, Краснодар, Таганрог-Новороссийск и так далее, поезд «Финист», это Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Пермь и другие составы и направления. В пути с детьми лично присматривают начальник поезда и проводник, уточнили в РЖД. Ну а на станции прибытия чадо передают встречающему, кого в заявлении указали родители. Так что вот такие детские самостоятельные поездки на железной дороге от 10 лет и старше масштабировали. Ну и новость про любимый отдых для многих. Тут все коротко о главном. Аэрофлот возобновил регулярные рейсы в Эмираты. Полеты уже происходят раз в сутки. С июля пообещали дважды в сутки. Получается, Дубай снова открыт. Туда можно летать после паузы, которая, напомню, длилась с середины марта.
1: Ну, наконец-то, а то мы уже стали забывать, какой на вкус дубайский шоколад.
2: И они же скучали, бедняжки.
1: А скоро приедем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Продолжается первое летнее утреннее утро на семи холмах. Утреннее утро, да. Красиво сказал. Как всегда, в этом часе музыка, как всегда, игры. И это будет поисковая строка. Заявки на участие оставляйте на сайте radio7.ru.
4: Да, ну и, конечно, заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Сегодня обсуждаем планы на лето. Ну, конечно, ну что еще можно обсудить в этот самый первый день лета? Куда собираетесь поехать? Может быть, действительно, у вас ремонт предстоит, и он вот так аккуратненько и хорошо встал в эти самые летние планы. Может, кто-то ничего не планирует и будет работать. И это тоже пишите, мы будем читать.

0: Savage Garden, To the Moon and Back на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы тоже возвращаемся в наши соцсети за вашими комментариями. Давайте посмотрим, какие у вас планы на лето.
1: Но самое главное, что эти самые планы есть. Это не может не радовать, они, безусловно, у всех разные. Будем потихонечку озвучивать то, что пишете. Многие мамы радуются тому, что начались каникулы. Мы, правда, тут же вспомнили, что теперь придется готовить, правда, сильно, да, много, потому что дети в школе обычно завтракали и обедали. Оп! Но тот факт, что не надо никого собирать по утрам, ни с кем делать уроки, это, конечно, добавляет просто, ой, прекрасного ощущения внутреннего. Хорошо, все, лето началось. Так, кто-то планирует найти самый вкусный чизкейк этим летом и Наполеон. Да, вот такие комментарии. Один из них вот в одном у нас канале, а другой в другом. В общем, кто-то собирается просто сладости все перепробовать за лето и найти самые-самые вкусные.
0: Так, заявка на победу от Марии.
1: А ну-ка.
0: ВКонтакте прислала. Планы на лето такие. Поехать в лагерь, в Лазаревское, чтоб море такое синее-синее, ягоды, фрукты, чебуреки, дискотеки, друзей там найти новых и даже влюбиться в вожатого, который, ну, вылитый Райан Гослинг. За лето вырасти на 5 сантиметров, загореть и блистать в белых джинсовых шортах до сентября. А в августе купить дневник с Наташей Орейро и ждать школу. Ах да, это же было, когда мне было 14, а теперь мне 40, так что буду работать. Но чебуреки будут тоже.
1: Класс!
0: Мария, великолепно, да, это точно заявка.
1: Отлично. Наталья пишет, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах, а вообще очень хочется умчаться в ромашковые поля и бегать с развивающимися волосами. Но, боюсь, работа догонит и наваляет.
0: Так, а вот смотрите, человек, у которого все за просто прям даты. Алексей тоже ВКонтакте пишет. Доброе утро, Дмитрий. Светлана, планы таковы. 20 июня лечу в Пекин. Буду там 10 дней. Оттуда лечу в Гонконг. Возвращаюсь 10 июля. 17 июля свадьба у лучшего друга. С 30 июля по 2 августа посещаю байк-фест в Питере. И с 13 августа по 1 сентября завершаю лето сплавом на катамаранах по рекам Хайлама-Уда. Это где-то между Красноярском и Иркутском.
1: А мы можем этого человека заблокировать? Он неприятный.
0: Зависть,
1: очень,
0: да,
1: неприятный человек. Вызывает море.
0: Слушайте,
1: зависти.
0: Алексей, вы молодец. Просто
1: браво.
0: Все спланировано, да.
1: Супер, супер. Вы, если что, потом, пожалуйста, публикуйте фотографию в нашей соцсети. Нам будет приятно посмотреть. И мы с большим образом, хоть и виртуально, совершим с вами это путешествие. Почему-то многие пишут, начиная сообщение, о количестве ипотек своих. Одна ипотека, но еду на 6 дней танцев под открытым небом. Натанцеваться, накупаться и, может, даже влюбиться. Денис Николаевич, какой у нас?
0: О, это Денис Николаевич написал?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Денис Николаевич, за зависть опять же. Ладно, кому

0: Будем завидовать по-доброму. Кто станет победителем поисковой строки, узнаем через 4 минуты. Если вдруг вы не оставляли свою заявку, еще, кстати, успеете поучаствовать.
1: Дмитрий Пименов и Светлана

0: в летних планах, знаете, не сложится ничего. Ну, то есть, вот, работа, дом. Ну, у кого-то будет и такое лето. Ну, вдруг. Вы можете всем смело говорить, что путешествовали вокруг света с Лайзой Стэнсфилд. All Around the World только что для вас на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и теперь давайте играть.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Опять же, можно никуда не уезжать и набрать себе пул каких-то очень интересных событий. Можно слушать Радио 7. И эти события для вас станут бесплатными. Можно выигрывать билеты. И вот сейчас на кону у нас два приглашения на спектакль «Дама-собачка», который покажут 6 июня в МХТ имени Чехова. Вот так-то. Так, ну и с кем мы будем играть?
0: Анна, здравствуйте.
2: Анна.
0: Так.
2: Анна.
0: Так, хорошо, сделаем так.
3: Алло.
0: Анна, здравствуйте, вы куда-то потерялись. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да. Так, не пропадайте больше, а то мы тут начинаем волноваться за вас. Так, рассказывайте, какие планы у вас на лето?
3: Ох, планы на лето. Ну как, работать, дача, все по стандарту.
0: Классика, да?
2: Море будет, да. Хоть немножечко.

0: Или не получится в этом году?
1: Море немножечко. Нет, будет речка. Будет речка. Главное, чтобы было лето.
2: А это правильно.
0: Да, это точно. Но я думаю, что в любом случае вот с таким настроем, как у вас, вообще все сложится. Лето действительно бывает прекрасным, даже без моря. Боже, что я говорю? Услышит муж и скажет, сиди дома. Хорошо, так о правилах.
2: Анна, готовы в театр отправиться?
1: Да.
2: Все,
1: да.
2: За этим звоните, конечно, вопрос такой. Да. А, так вот. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса вот эти три продолжения начинаются. То есть одинаково они начинаются все. Два слова. Поехали.
1: Хорошо.
0: Можно покататься на сноуборде, живут снегири, не жарко за границей.
2: Кстати, вот правда, а где они?
0: Не понимаю, ты подсказал только что.
2: Про снегирей.
0: Интересно стало
2: самому,
0: да?
2: Ну, как думаете, с какого вопроса начинаются все эти три поисковых запроса?
1: Так, можно покататься на сноуборде, живут снегири, не жарко за границей.
0: Вспоминайте
2: где летом? Да, где летом?
0: Я хотела подсказывать, а вы справились самостоятельно. Браво! Браво, поздравляем от души. Смотрите, как прекрасно начинается ваше лето в городе. Чудесно, просто два приглашения на спектакль «Дама с собачкой», который покажет 6 июня в МКТ имени Чехова. Ваши.
1: Спасибо, Светлана.
0: Ура.
1: Спасибо, Дмитрий.
2: Поздравляем вас, Анна. Вы очень здорово сыграли. Спасибо. Вы как-то спокойно прям позвонил, говорит, так, у меня будет речка, будет дача, все, так, где летом, давайте мне билеты, спасибо, до свидания. Так и нужно было делать. Спасибо большое, Анна, всего хорошего, до свидания. Друзья, а действительно, где летом живут снегири? Ну, пойдем зададимся вопросом. Скоро вернемся.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Только что для вас на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Brainstorm, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9 часов 20 минут в российской столице. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рамта» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
4: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-28-20.
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Я ворона. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.

0: Brainstorm.
1: Первый день лета здесь, на Радио 7, на Семи Холмах. Что впереди? Лучшая любимая музыка, как всегда. И с нами группа Maroon 5.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Семьи с двумя и более детьми в столице с этого дня могут подавать заявление на перерасчет налога, уплаченный за прошлый год. Делать это можно через портал госуслуг, МФЦ или Соцфонд России. В департаменте финансов Москвы уточнили, что получить эту новую ежегодную семейную налоговую выплату, как возврат части НДФЛ для работающих родителей, могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23, если они учатся в школе, колледже или вузе очно. И второе важное условие – доход на одного члена такой семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, который установлен в Москве. Обращаться за выплатой могут при этом оба родителя. Аэропорт Шереметьево запускает биометрический паспортный контроль. Тут сообщается, что новая технология для пассажиров будет использоваться в трех базовых местах. Во-первых, в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Там система определит пассажира через сканер лица. Второй точкой станет вход в чистую, так называемую, зону аэропорта. То есть там на месте традиционного паспортного контроля еще и добавляют турникеты с биометрическими датчиками. И точно такой же механизм начинает работать на третьей точке – это выход на посадку. Сначала технология биометрии в аэропорту Шереметьево коснется только пассажиров рейсов Москва-Петербург. С началом лета в городе 9 зон с купанием признали пригодными для отдыха. И тут, как сообщили в Роспотребнадзоре,

0: Всего вообще к приемке представлял город 11 зон, но приняли сейчас в эксплуатацию только 9. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд и Тропарева. Левобережье приняли как зону отдыха без права купания, потому что там качество воды и песка пока не соответствует нормам. Мещерское, озеро Черное и Головинские пруды, напомню, на реконструкцию закрыты. Но и еще летом в столице откроют для посещения зоны отдыха без организованного купания. Их по Москве будет 34. А теперь давайте посмотрим на ситуацию на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что на Волоколамском шоссе и на шоссе энтузиастов на 9.30 утра заторы локальные, но они сразу там до бордового цвета. А по протяженности заторов в антилидерах сейчас подъезды по Новой Риге, Щелковскому энтузиастов и замкаты по городу, Ленинградское и Ярославское направление, и еще по столице. Не ахти трафик центра на Дмитровском, на Рязанском, на Волгоградском и на Профсоюзной.
1: Радио 7.

0: Тедди Свинс и его The Door на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы приглашаем вас в наши соцсети. Оставляйте комментарии по теме. Тема 1 июня может быть только такой. Ваши планы на это лето. И автору лучшего комментария мы уже через час вручим очень приятный летний подарок.
1: А в студии появляется наша летняя прекрасная Татьяна Баранова, эксперт в области этикета.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас есть очень короткий вопрос от Евгении из Чехова. Как правильно есть канапе?
3: Ну, с канапе надо сказать, что, с одной стороны, все очень просто. Считается, что если канапе небольшое, и если канапе подают где-нибудь на, там, на фуршете, например, да, прием без рассадки, то едят руками. Если вдруг это какой-то формат закуски, когда мы находимся в ресторане и нам сервировали в таком виде, ну, скорее всего, конечно, мы будем использовать приборы. Но если возвращаться вот к формату там, какого-то фуршета, например, то тут надо сказать, что коварность не столько в том, там, руками есть или приборами, сколько в том, куда деть шпажку, например. Надо понимать, что после того, как мы съели, на общий поднос, конечно, шпажку возвращать никоим образом нельзя. Вот это прям максимально дурной тон. Нужно поискать глазами. Наверняка где-то есть емкость для использованных там приборов, в том числе использованных шпажек, да, именно туда ее положить. Кроме того, считается хорошим тоном, когда мы не съедаем канапе прямо здесь же, возле того самого подноса, где мы там, например, только что ее взяли. Мы взяли угощение и отошли куда-то в сторону. Там мы насладились вкусом вот этой прекрасной еды. Ну и, собственно, избавились уже от какого-то мусора. Ну и, кстати говоря, хорошо бы еще, помимо всего прочего, особенно если мы говорим о приеме, где предполагается, что, возможно, придется есть стоя, хорошо бы еще салфеткой обзавестись. То есть мы, например, правой рукой берем там вот это канапе, а в левую руку при этом мы берем салфетку для того, чтобы подстраховаться, вдруг там что-то у нас упадет, посыпется или соус какой-нибудь коварно капать начнет. Мне кажется, что это должно помочь.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио

0: И так много сегодня ярких личностей, кто празднует день рождения, так что я коротенечко нескольких человек прям поздравлю. Итак, первый. Это у нас американский актер кино и озвучания, режиссер, лауреат премии «Оскар», премии «Серебряный медведь», двух «Золотых глобусов» и так далее, так далее. А зовут его Морган Фримен. Да, ну и если захочется пересмотреть что-то с Морганом, то, пожалуйста, вот «Шофер мисс Дейзи», «Побег из шоу Шенка». Прекрасный. Mm-hmm. Да, 7 можно пересмотреть. Или «Малышку на миллион». Выбирайте, понравится. Если же все-таки любите помоложе, Том Холланд сегодня тоже празднует день рождения. Это британский актер, лауреат многих премий, естественно. Кстати, в какой-то год стал участником списка, когда Forbes делает 30 до 30. То есть он богатым, перспективным молодым человеком был, есть и, видимо, еще и остается. Ну, а для нас он довольно известен, да, по роли Человека-паука во вселенной Марвел. Ну, хорош, хорош. Ну, и Зендея встречается. Почему нет? Да, мы за этим следим, как там у них развиваются отношения. Ну, и еще одну уже девушку хотелось бы поздравить. Канадская и американская певица, композитор, актриса и продюсер, которая стала всемирно популярной в 95-м году, записав один из самых продаваемых альбомов в истории музыки. «Джекет». Я у Димы всегда переспрашиваю, правильно ли я произношу
1: это по-английски? Нет, здесь ты можешь... Это как Мик Джаггер.
0: А, то есть Джаггет. Джаггет Литл Пил.
1: Литл Пил, yes.
0: Класс. И это Аланис Моррисет. На счету Моррисет 7 наград Грэмми, и в общей сложности по всему миру продано более 60 миллионов экземпляров ее альбомов.
1: То есть вот та третья пластинка, она как раз выстрелила. Всегда говорят, что третий альбом показывает потенциал группы или исполнителя. То есть если третья пластинка взлетает, значит, все, исполнитель будет очень популярным. А если, как правило, первое, то потом, ну, все,
0: затихает на все, спад. Да,
1: мы очень много разговариваем, нам нужно слушать Аланис Моррисет.

0: Честно говоря, там весь альбом очень сильный, там минимум, да? Да? Минимум 5 синглов выходило с него, и все брали там первые и вторые места во всех хит-парадах мира. В общем, поздравляем Аланис еще раз с днем рождения, и опять же, если у вас сегодня день рождения, присоединяемся всей страной. Послушайте какую-нибудь хорошую музыку сегодня, хотя мы уже вам предложили альбом.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Maroon 5 и This Love на радио 7 на Семи Холмах. Что день сегодняшний принесет? Любовь, работу, да мало ли что-то еще необычное. Об этом в нашем гороскопе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, 1 июня, первый день лета. Знаки огня обнаружат, что их привычная стратегия достижения цели перестала работать. Ну все, все сломалось. Овны, львы и стрельцы, попробуйте сменить тактику. Вместо прямого действия займитесь сбором информации о

0: анализом.
1: Знаки Земли столкнутся с просьбой, замаскированной под приказ. Тельцы, Девы и Козероги, не поддавайтесь на манипуляцию, просто предложите свой вариант решения задачи.
0: Знаком Воздуха придется выступать в роли посредника между двумя конфликтующими сторонами. Близнецы, Весы, Водолеи, помните, что вы здесь не чтобы судить, а чтобы помочь услышать друг друга.
1: А знаком Воды предложат участие в проекте, где цели будут сформулированы очень туманно. Раки, Скорпионы и Рыбы. Стоит все тщательно изучить, прежде чем соглашаться.
2: Утро на семи холмах. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков.
12: Но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А утром в этом «Перекресток». УГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Волна холодного воздуха столичный регион покинула, и с началом календарного лета возвращается теплая погода. Не жара еще, но всю неделю анонсируют синоптики. В Москве, Подмосковье по ночам будет от 10 до 15 тепла, днем ежедневно плюс 20 и выше. И серьезные осадки не обещают раньше четверга.
3: Я тебе буду долго помнить неподаренные духи Турандот. Леконт – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Очередные новости с Денисом Лизиным сейчас. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Для многодетных семей анонсировали несколько важных, интересных новаций, которые появятся в перспективе, например, в жилищной сфере. Из Совета Федерации сообщили, что будут вводить особые условия семейной ипотеки именно для многодетных, в том числе увеличат лимиты льготного ипотечного кредитования, то есть больше денег будет, и уменьшат при этом размер первоначального взноса. И в транспортной сфере Минтранспорта объявил, что будет вводить скидки на такси для многодетных семей, плюс еще добавит на улицах специальный дорожный знак, который обозначит места на парковках именно для многодетных. Ну и то, что уже произошло, это Минтранспорта утвердило стандарт комнат матери и ребенка и также детских игровых зон на всех объектах транспорта в стране. То есть их в том числе добавят там, где их еще нет, на вокзалах, в аэропортах, как раз для семей, которые путешествуют с малышами. Для автомобилистов в целом есть очень интересная перспектива, которую уже официально анонсировали в правительстве. Речь идет про те самые давно известные в народе, как это называется, алкозамки. То есть будут все-таки запускать повсеместно систему блокировки двигателя из запоров алкоголя в автосалоне. Эта мера есть официально в стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую разработали и уже объявили до 30 года. Запускать технологию будут Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД, Минцифры. Дружная команда. В том числе все определяют четкие критерии, когда же алкозамок в машине будет срабатывать. И это на самом деле лишь начало внедрения высоких технологий в сферу автодвижения, потому что еще сообщили о создании технологий для контроля состояния автомобилиста прямо во время поездки, начиная от признаков сонливости и до моментов, когда человек за рулем отвлекается. И это еще не все, потому что власти также попросили разработчиков подготовить и внедрить в итоге в транспорт устройство дистанционного мониторинга за человеком в принципе. Будут так собирать данные о скорости движения, стиле вождения и соблюдении режима труда и отдыха. Такое оно впереди автомобильное счастье. А вообще, россиянам для счастья нужно... Новое ежегодное исследование вышло на эту финансовую тему. Это когда социологи действительно спрашивают про наши денежные хотелки, сколько нужно в месяц, чтобы не отказывать себе в нужных тратах. Но это в том числе важнейшее, на самом деле, сканирование по регионам, которое показывает, как дорожает жизнь в целом и конкретно в каких городах. Итак, в среднем россиянину для счастья вот сейчас на начало лета нужно 273 тысячи рублей в месяц. И счастье в денежном эквиваленте, подсчитали, за год подорожало на плюс 6%. Среди крупных городов первое место по уровню таких запросов стабильно занимает Москва. И еще денег сильно выше среднего надо жителям Петербурга и Владивостока. Еще самая дорогая жизнь, соответственно, у людей высокие запросы. Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа и Тюмень. Наоборот, самые скромные денежные запросы по деньгам в месяц – это в Кирове. 216 тысяч в Индополож. Суммы ниже среднего также назвали еще жители Томска, Барнаула и Липецка. А что любопытно, наихудшая ситуация получилась на самом деле в Екатеринбурге, в Казани и в Иркутске. Потому что именно там у жителей, вот по желанию получать много-много, но чтобы хватало на все необходимое, оказался наиболее больший прирост за год. Плюс 10% по хотелкам в деньгах.
4: Подтверждаем. Или все-таки больше?
5: Да маловато будет. Вы что?
4: Так, еще.
5: Давно давайте. На Патриках не было.
4: Скажи вот тогда по-московски людям, сколько надо?
5: Давай. От единички, я думаю.
2: Ой.
5: Что? Да что я сказала?
4: Заставка, Денис Витальевич.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Радио 7. С добрым утром, друзья. Единичка у нас. Единичка у нас сегодня на календаре. С первым днем лета всех. Пусть оно будет прекрасным. Мы об этом говорить будем. Ну, говорили уже целое утро. Еще час поговорим. Конечно, ваши комментарии бесценные.
5: А почему я сейчас чувствую себя неловко? Вы же говорили, вы спрашивали про счастье. Вот для полного счастья, для полного.
4: Так ты сказала от единички.
5: Ну да.
4: Я даже не сказал, там, ну, миллион рублей хотел.
5: Хотел. А кто бы не хотел? Ну, кто бы не хотел? Ладно, чтобы мы с вами могли путешествовать, чтобы мы с вами могли и мир смотреть и так далее. Пусть у нас на все хватает. Вот это вот такое пожелание. Но уж как получится. О том, что планируете, мы сегодня спрашиваем у нас в соцсетях о том, каким вам представляется наступившее уже лето.

0: Майк и The Mechanics на радио 7 на 7 холмах. Ну а мы отправляемся в соцсети за вашими комментариями. Там лето вовсю.
1: Алина, сообщение. Доброе утро, Дмитрий, Светлана, спасибо за билеты на балет в Кремлевский дворец.
0: Обращайтесь. Угу.
1: После практически года декрета, это такой глоток свежего воздуха. Впервые выбрались всей семьей на машине так далеко, тот еще стресс, но нам так понравилось в дороге, поэтому планы на лето такие. Путешествовать с мужем и уже почти годовалым сыном. По вечерам сына мужу, а сама на часок-другой в театр и снова на балет.
0: Отлично.
1: Хороший план.
0: Георгий, смотри, как хорошо заходит. Доброе утро, дорогие. Георгий на связи.
1: Так звучит, вот да? Так, да, да.
0: Кажется, вот так. Пишет, у меня планы на лето простые. Уволиться с нелюбимой работы и нелюбимого найма, пройти обучение по видеомонтажу и уйти во фриланс. И забыть, что такое работать почти без выходных по 13 часов в сутки. Всем желаю найти работу своего счастья. И, ну, и самую... ту самую работу,
1: ну
0: чтобы
1: да.
0: прямо вот счастье
1: ну да.
0: было. Георгий, шикарное сообщение, спасибо. Вот лето человек, видишь, с пользой потратит, уволится с любимой работы. Шикарно.
1: Галина пишет, доброе утро, дорогие ведущие, с первым днем лета и днем защиты детей. Кстати, давай сегодня большой праздник. У меня каких-то грандиозных планов на лето нет, но я хочу попробовать каждые выходные поездить хотя бы по городам Московской области и ближайших областей. Вот уже намечена поездка в Ярославль, потом Владимир. Очень еще хочу съездить в Нижний Новгород, говорят, там очень красиво. Кстати, да, там очень-очень красиво.
0: Да. Алена, планирую съездить в свою южную родину, в Астрахань, наесться фруктов, овощей, рыбы и получить 200% солнечной прожарки, набегаться и надурачиться от души с племянником. Пишет, вроде бы банальные вещи, но только даже одни мысли вызывают просто мурашки. Прекрасно, Ален.
1: Да, да, и очень-очень очень хорошо звучит. Так, доброе утро, через полторы недели наконец-то в отпуск, а он у меня длится месяц. И в Питер, красота.
0: Ну и Лариса пишет, к сожалению, летом меня ждет только работа. А если повезет с погодой, я не договорил, если повезет с работой, то Куба. Но не спешите завидовать, пишет она дальше. Куба — это название местного пляжа.
1: Да ладно?
0: Жалко, не писали, Лариса, откуда
1: вы? Очень хорошо, эмоциональные качели такие. Читаешь сообщения от каждой строчки, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Прекрасно, прекрасно.
0: Друзья, добавим еще комментарии. Мы их зачитаем минут через 20, очередной набор. А через, ну, наверное, минут 5 давайте еще поговорим о каких-нибудь интернет-трендах. Ну, здесь Свете виднее. В общем, приглашаем вас в соцсети. Свету готовим к выходу. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: эти голоса из Black Eyed Peas, конечно, вы узнаете, но это как бы считается сольной работой Ферги. Куандо, Куандо, Куандо на радио 7 на 7 холмах. Только что для вас, ну и для вас же, Света с интернет-трендами.
1: Тут поздравляют одного мужчину, мы тоже присоединимся к поздравлениям, а все дело вот в чем. 82-летний гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс стал прадедушкой.
0: Представляете?
1: Представляете?
0: Кит Ричардс прадедушка, вот это даже в голове не монтируется.
1: Вот такой вот рок-н-ролл. Так, его внучка Элла Ричардс родила дочь Луну. У Ричардса на самом деле 5 детей и 8 внуков. Ну и вообще, чтобы вы знали, коллектив-то один из самых успешных рок-коллективов. Выпустил около 50 альбомов, продали более 250 миллионов копий. Но, что интересно, группа анонсировала выход 25-го студийного альбома 10 июля. Это будет
0: когда
1: годовщина. Это
0: вообще,
1: будет
0: да.
1: годовщина, 64-я годовщина своего основания. Почувствовали все свой возраст, да? Но хоть немного.
0: Кит Ричардс прадедушку.
1: Так, Дуа Липа официально жена. Они с Каулом Тернером расписались в Лондоне. На невесте был костюмный такой наряд с киапарелли. Гулять будут в следующие выходные на Сицилии. То есть свадьба прошла, да, расписались в отпраздновании чуть попозже. И поговаривают, что выступать на этой свадьбе, на праздновании, планирует сам Элтон Джон. Несмотря на то, что как в последнее время не очень важно себя чувствовать.
0: Ну, ребята, Элтон Джон, как-то знаете, у нас вот тут у кого-то свадьба была, Стинг прилетал.
1: Было, да.
0: Ну, эта женщина прекрасная, это как я забыл. Дженнифер Лопес, конечно. Так что, Элтон, да, это неплохо, но...
1: Так, есть еще вот чем гордиться. Трейлер «Алиса в стране чудес» победил на премии Golden Trailer Awards. Есть премия, где действительно оценивают трейлеры фильмов или сериалов. И вот наша, собственно, картина, вернее, трейлер нашей картины, если помните, там Аня Пересильд снималась, взял победу. Все, большие молодцы, ребят, поздравляем, это было очень хорошо. Что касается сериальных новостей, тут смотрите, какая история. «Эйфория», про которую мы так много рассказывали всегда, закончилась, вышла финальная серия, теперь вот это шоу можно посмотреть за один присест. То есть не ждать теперь каждый раз, когда что-то будет выходить, а вот просто сесть и отсмотреть. Финальный эпизод длился 1 час и 33 минуты. Не буду спойлерить, часть, уже открыта в интернете, уже все обсуждают, чем это все закончилось, но посмотреть, думаю, стоит.
0: Отлично. Посмотрим еще, что сегодня произойдет днем, завтра утром вам об этом, разумеется,

0: расскажем. Ну, а что касается музыки, через мгновение с нами Крис Ри.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ри и легендарная The Road to Hell на радио 7 на Семи Холмах. Далее, Sia, Backstreet Boys и Murray Head. А еще обязательно поговорим о кино. 10 часов 19 минут в российской столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
2: Реклама.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей.

0: GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
6: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
5: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
6: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
5: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Содис.
7: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 10 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Backstreet Boys на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, как всегда, в соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Доброе утро, страна! Вы спрашивали, что же я хочу сделать этим летом? Что ж, у меня есть несколько дел. И дальше список. Видишь, у нас есть очень структурированные люди. Максимально поднапрячься и собрать, наконец, всех друзей на даче. Надуть лодку и всей молодой гурьбой отправиться на ней на противоположный берег озера. Там прыгать с мостика сальто, научить друга крутить сальто с тарзанки, вставать в 3 часа утра или ночи и на берегу снова разводить костер и прыгать в воду с 15-метрового дерева. Господи, пусть это лето запомнит на все времена. Это все от Юрия.
0: Вот это планы, кстати, хорошие.
1: Да, очень хорошо.
0: Хорошие. Елена пишет, я уволилась из офиса, я фрилансер, и это прекрасно. Я не вижу вокруг серого городского асфальта, замечаю прелести в каждом сезоне, каждое время года радует, живу за городом, недалеко от Москвы. Весной встречаю перелетных птиц, рождение природы, планов на лето нет. Понимаете, класс. Почему? Ну, потому что человек на фрилансе. То есть у него вечное лето практически. Пишет, плюс фриланса в любое время можно устроить себе отпуск. Хорошее сообщение. Вот человек честно пишет, планов на лето нет. Все,
1: ты
0: точка.
1: Хорошо, почему нет? Ирина пишет, доброе утро, у меня оно особенно доброе, так, с сегодняшнего дня у меня отпуск, который я посвящаю себе и ничего не деланию. Мое лето начинается с неспешных завтраков, самые красивые тарелки, свежие ягоды, ароматный кофе. Буду любоваться, как распускаются пионы у меня в саду, чувствовать вкус каждого утра, гулять, много читать и просто быть в моменте. Никакой спешки, только солнце и удовольствие от мелочей. Для меня

0: это и есть настоящий отдых.
1: Здесь люди в чате есть, да, которые работать хотят, им отдых не нужен. Вот Юля пишет, впервые нет никаких планов, ищу новую работу. Ирина пишет, прям следом, знаете, закон парных случаев. Доброе утро, в планах на лето освоить новую профессию.
0: Да.
1: Всем успехов, всем удачи,
0: да, девочки,
1: пусть работа найдется.
0: Обязательно, конечно, конечно, потом еще обязательно сообщите нам, когда все сложится. Оно сложится абсолютно точно, вот все только к лучшему. И вы потом еще нам расскажете, как вы довольны своей новой работой и прекрасной зарплатой.
1: Здесь есть только одно но. Если вы найдете новую работу, например, сегодня или завтра...
0: Отпуска не будет полгода. Ай, да.
1: То есть летом отпуск не сложится. Но вдруг работа будет действительно прекрасна. И нужен там был вам этот отпуск. Море это какое-то соленое. Нужно оно? Конечно, нужно всем и каждому.
0: Да нужно.
1: Обязательно, чтобы в этом году все сложилось. Так, друзья, через 10-15 минут мы подведем итоги и выясним, чей комментарий лучше, кому будем вручать главный приз этого утра. Так что вы еще успеваете свой комментарий по поводу летних планов добавить. Но через несколько минут будем говорить о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Radiohead на Радио 7 и One Night in Bangkok. Ну, а мы прямо сейчас поговорим о новостях кино.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, легендарный создатель комиксов Marvel Стэн Ли возвращается. Правда, в цифровом воплощении. В общем, будет некий стартап, который получил права на использование его образа и голоса, воссозданного с помощью нейросетей. Теперь фанаты смогут слушать аудиокниги в озвучке мастера. Первым проектом станет «Остров сокровищ». Стэн Ли, кстати, очень любил появляться в фильмах Marvel. Не знаю, в общем, интересно будет теперь выставлять его нейросетевой образ в будущие ленты. Разные люди. В общем, будем наблюдать.
0: Студия А24 представила первый тизер триллера «Prime Time». В главной роли появится дамы Роберт Паттинсон. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о создании скандального true-crime-реалити «Поймать хищника». И Паттинсон здесь воплотит на экране образ ведущего Криса Хансена, который вместе с командой организовывал спецоперации по разоблачению преступников в прямом эфире. Ну, в общем, ждем полное погружение в телевизионное закулисье нулевых, тем более, что релиз запланирован уже на эту осень.
2: А вот Бен Стиллер примерит на себя образ финансиста-неудачника. Вот так. В комедийном шоу это все будет происходить. Оно называется «Protective Custody», что можно перевести, кстати, как «содержание под стражей». Герой оказывается в заключении по обвинению в мошенничестве. И чтобы выжить за решеткой и спасти остатки репутации, изнеженному миллионеру придется экстренно осваивать правила мест не столь отдаленных. За юмор в проекте отвечают создатели хитов «Кремниевая долина» и «Парки и зоны отдыха», а Стиллер не только сыграл главную роль, но и взял на себя функции продюсера.
1: Синематека на Радио 7.
3: Let's go, girls.

0: Сэр Элтон Джон верит в любовь. Мы верим в то, что лето будет прекрасным. Впереди целых 3 месяца. И вот о ваших планах на это лето мы говорили целое утро. Пора подвести итоги.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Да, никуда не деться, многие будут работать, и мы вас, ребята, обнимаем, мы тоже будем работать, мы вас всячески будем поддерживать в этом, да. А те, кто поедет на море, ну, удачи вам, хорошего отпуска в любом случае. И что важно, смотрите, 31 августа мы, конечно, будем подводить итоги вот этого только что стартовавшего лета, так что вы, пожалуйста, фотографируйте как можно больше, будем устраивать конкурс фотографий.
0: Так, ну еще пару комментариев добавим, потом победный. Итак, Александр пишет, поздравляю всех с первым днем лета. Желаю, чтобы у всех планы осуществились. Желаю себе желаю послушать соловья, понюхать розы на даче и съесть чебурек на море.
3: Красота!
0: А ему Надежда отвечает, да все равно, что есть, главное на море.
3: Это правда. Это правда. Доброе утро, пишет Юлия Александровна. В планах через месяц родить дочку и посвятить ей это лето. А уже следующим летом нас будет ждать море. Всех с праздником.
0: Да, поздравляю. Сегодня, да, многие люди написали, что вот летом прям будут рождаться дети. У них
3: пополнение ждут.
0: Первое лето. Это прекрасно вообще. Юрий пишет, у нас летом некому работать на работе, поэтому я в свой отпуск хочу уехать куда-нибудь далеко, за 1000 километров, чтобы меня не нашли. А если бы и нашли, то я все равно не приехал, потому что далеко.
3: Классно.
0: Человек планирует, видите, отлынивать от работы в хорошем смысле этого слова.
3: И молодец.
0: Да.
3: Нелли пишет, а я не очень люблю лето, потому что работаю под защитой кондиционера. Жду сентябрь, долгожданный отпуск с 4.09.
0: О, опять же. Да. Золотая пора такая. Начало сентября прям очень хорошо. Еще много куда можно полететь, и до сих пор море будет теплым по-прежнему. Ну и давайте победный комментарий. Он прилетел сегодня ВКонтакте. Мария. Планы на лето такие. Поехать в лагерь, в Лазаревское, чтобы море такое синее-синее, чтобы ягоды, фрукты, чебуреки, дискотеки, друзей там разных найти новых и даже влюбиться в вожатого, который просто вылитый Райан Гослинг. За лето вырасти на 5 сантиметров, загореть и блистать в белых джинсовых шортах до сентября. А в августе купить дневник с Наташей Орейро и ждать школу. Ах да, это же было в 14 лет, когда мне было. А сейчас-то мне 40, так что летом я буду работать. Но, возможно, будут даже чебуреки. Дорогая Мария.
3: Так, дорогая Мария, работать вы будете вместе с чашкой, ну, не чашкой, да, все-таки термостакан от Радио 7. Ну, то есть он у вас будет в руках, и будем надеяться, что благодаря ему будет вам полегче на этой самой работе находиться. Еще одно сообщение хочу озвучить. Это уже вне конкурсной программы, но как будто бы что-то в этом есть. От Игоря из Нижнего Новгорода. А я вам напоминаю, сегодня лето, завтра лето, через неделю лето, через месяц лето и даже через год лето.
0: О, слушай, хорошо,
3: классно.
0: Да, через год. Ладно, еще вот эту 6 месяцев зимы бы еще пережить.
3: Ну, не сегодня, все, не, Дима!
0: Лишнее, да. Все, тогда давайте по плану. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на остатки часа каждого. Ну, а первый летний вечер вы проведете с Олегом Машковым уже в 17.00. Мы прощаемся до завтра. Завтра новое утро, новая тема, и лето продолжается. Всем спасибо, пока.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Волна холодного воздуха столичный регион покинула, и с началом календарного лета возвращается теплая погода. Не жара еще, но всю неделю анонсируют синоптики. В Москве, Подмосковье по ночам будет от 10 до 15 тепла, днем ежедневно плюс 20 и выше. И серьезные осадки не обещают раньше четверга.
3: Я тебе буду долго помнить неподаренные духи Турандот. Леконт – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Социальный фонд с этого дня начинает принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые при этом воспитывают двух и более детей. И одно тоже из важных условий – это возраст детский до 18 лет или до 23, если ребенок учится очно. И еще одно важное условие – оформить эту новую выплату смогут семьи, где среднедушевой доход не выше 1,5 региональных прожиточных минимумов. Эта семейная выплата вообще по механике – будет теперь как ежегодный частичный возврат уплаченного налога на доходы физических лиц. Ну, то есть уплаченные 13% НДФЛ по классике для таких семей потом пересчитают всего по ставке 6% и разницу вернут. Эта выплата будет направляться теперь по итогам каждого года. Заявление за перерасчет по году прошлому уже можно подавать. Эксперимент по проходу в самолеты при помощи единой биометрической системы начался в аэропортах Шереметьево и Пулково. Проверить на себе, как это работает, посадка по лицу. Могут теперь пассажиры рейсов Аэрофлота по маршруту Москва-Петербург и обратно. Биометрии, то есть заранее зарегистрировался, когда человек в системе, а потом смотрит видеокамеры на аэропортовых турникетах, и система сама узнает человека, идентифицирует. Можно воспользоваться будет при регистрации на рейс и при выходе на посадку. Это в целом ускорит прохождение предполетных формальностей. При этом точки регистрации в единой биометрической системе для всех желающих теперь будут и в самих аэропортах. Пока только в Шереметьево, в Москве, Пулково, в Питере, но по итогам эксперимента подготовят предложение по развитию технологии биометрии на всех авиарейсах и всех аэропортах в стране. Роспотребнадзор и Минцифры запустили еще один эксперимент с электронной книгой жалоб на портале госуслуг. Однако жаловаться там можно не на все, а конкретно на товары.

0: товары плохого качества, которые вы купите на конкретных маркетплейсах Озон и Wildberries. Благодаря новой технологии россияне смогут решать проблемы с продавцами в онлайн-режиме и в досудебном порядке. Вот цель электронной книги жалоб. И такое обращение можно будет подать при отказе в возврате товара в течение недели после покупки при соблюдении покупателем условий, при отказе в возмещении стоимости товара при его возврате, еще при превышении срока возвращения денег за отмененный заказ. На рассмотрение каждой жалобы маркетплейсам дали по 7 дней максимум. Ответы по каждому такому случаю от агрегаторов Озон и Wildberries придут покупателям в личные кабинеты. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Нужен твой критический взгляд.
1: Еще бы, в отсутствие своего-то.
0: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
1: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
0: Ага, даже ты из названий понял.
1: И что смущает?
0: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
1: А что со спортом и отдыхом?
0: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
1: Школы и садики.
0: Свои, и там, и там.
1: Выплаты?
0: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ или строительные отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
7: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
8: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
7: 18+.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Третьяковке работает выставка «Архетипы авангарда». Здесь собрали работы главных мастеров-авангардистов – Казимира Малевича, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и десятка других. По замыслу кураторов, картины надо смотреть через призму современных архетипов – творец, герой, мыслитель и так далее. Это дает возможность проникнуть в творческое сознание художника на новом уровне и понять, какие психологические паттерны двигали мастером, почему он создавал именно такие работы, какова была мотивация, и таким образом прийти к более глубокому пониманию необычного искусства начала 20 века. В театре Олега Табакова завтра спектакль «Нежное сердце». Это легкая и ироничная комедия по пьесе Владимира Сологуба о трудностях выбора. Главный герой Александр, избалованный вниманием представителей золотой молодежи, который никак не может определиться с собственными чувствами. Его отец хочет пристроить нерадивого сына. Для этого он привозит его в Петербург, чтобы женить на дочери своей старой знакомой. Ситуация осложняется тем, что вместо одной невесты за нежное сердце повеса начинают бороться сразу три девушки. Классический водевиль насыщен тонким юмором, музыкальными номерами и курьезными сценами, за внешней легкостью которых скрывается вполне серьезное переживание героев. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 906.

0: 53+.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, по области местами кратковременной дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: В Москве 12 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. В мае частота респираторных инфекций стала снижаться и сравнялась с обычными летними значениями, а активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Во всех регионах эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. По данным ведомства, в прошедшем сезоне преобладал вирус гриппа AH3N2, который называют гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось почти 80% респираторных заболеваний. В Миноборнауке рассказали о новых правилах приема в аспирантуру. Теперь заявления в электронной форме будут приниматься только через госуслуги. Возможность направить их через собственные системы вузов упраздняется. В ведомстве также добавили, что у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте. Кроме того, в обновленных правилах говорится, что целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения. Во всем мире сегодня отмечается один из самых добрых праздников – День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение его проведения было принято еще в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. День защиты детей – это не только праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли счастливыми и в будущем стали хорошими родителями и гражданами своей страны. Сегодня же Всемирный день родителей. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в 2012 году и отмечается 1 июня в честь родителей во всем мире. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на Позняково до МКАД, Щелковское шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, а Ленинградка тормозит от Беломорской до улицы Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем легкого понедельника!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
5: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
4: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
5: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
4: Сани Резорт. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
5: Невероятные возможности для семейного отдыха.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33. Содис.ру.
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка.

0: и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, Украина,
1: 13-233-5-0-263. Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
3: 16+. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
0: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Да все без...
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки.
13: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить.

0: Оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершая покупки в категории «Фастфуд» и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, по области местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. С этого дня социальный фонд начал принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности. Мера поддержки

0: поддержки доступна гражданам, постоянно проживающим в стране и не имеющим долгов по алиментам. Она касается семей, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Японские госслужащие теперь могут приходить на работу в джинсах и футболках. Япония перешла сегодня на летнюю форму одежды в рамках ставшей традиционной программы, которая призвана сократить потребление электроэнергии. Кондиционеры в офисах там запрещено ставить на отметку ниже 28 градусов. Смена гардероба госслужащих происходит поэтапно. Еще с маем разрешили приходить на работу без галстуков и пиджаков, а с первого дня лета надевать можно джинсы, футболки и рубашки на выпуск. Сборная России заняла первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы по гимнастике. Турнир, проходивший с 27 мая в болгарской Варне, завершился накануне. В активе наших спортсменок 9 наград, 2 золотые, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Второе место заняла команда Болгарии, выигравшая 8 медалей. Третьими стали представительницы Израиля, у которых на счету 7 наград. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступили под флагом нашей страны. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской, на внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до проспекта Мира. Каширка, Варшавка и Большая Тульская улица. Есть проблемы от Хлебозаводского проезда до Третьего кольца. Дмитровка и Бутырская улицы тормозят от моста через Октябрьскую железную дорогу до Новодмитровской улицы. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Нужен твой критический взгляд.
1: Еще бы, в отсутствие своего-то.
0: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
1: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
0: Ага, даже ты из названий понял.
1: И что смущает?
0: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
1: А что со спортом и отдыхом?
0: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
1: Школы и садики.
0: Свои, и там, и там.
1: Выплаты?
0: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут

0: Даже я бессилен.
1: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гудсити». Проектная декларация на нашечка.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
2: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дуэль». Неоспоримая классика о конфликте случайных людей, который может привести к трагическому исходу. Инсценировка одноименной чеховской повести, где нет положительных или отрицательных героев. У каждого из них своя правда. В ролях Александр Семчев, Вера Харыбина, Евгений Миллер, Ксения Теплова, Эдуард Чекмазов. 9 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: ТСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: 16+. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь и до 20 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, а днем 18-20 градусов тепла.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Аэрофлот восстановил регулярное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Оно было прервано в марте из-за эскалации на Ближнем Востоке. Первый рейс из Москвы вылетел в Дубай сегодня утром с практически полной коммерческой загрузкой, отметили в авиакомпании. Время в пути составляет около 6 часов. Ранее Аэрофлот сообщал, что в июне рейсы по этому направлению будут осуществляться раз в сутки, а в июле частота рейсов Москва-Дубай-Москва увеличится до 2 в сутки. В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Ход работ по отсыпке пляжей проинспектировал замминистра Дмитрий Вокруков. Он отметил, что на большей части территории курорта работы уже завершились. Большинство из пляжей, где сформирован новый слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. В свою очередь, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев также отметил, что Анапа с уверенностью вступает в новый летний курортный сезон. При этом к приему гостей готова и гостиничная инфраструктура. Сегодня Всемирный день родителей. Этот праздник ежегодно отмечается в честь родителей во всем мире в первый день лета, 1 июня. Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить их как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья и, в первую очередь, родители несут ответственность за воспитание и защиту детей. Символично, что именно в этот день, 1 июня, во всем мире отмечается и другой международный праздник – День защиты детей. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, от Профсоюзной до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе и от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Комсомольского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня!
0: Далее на радио 7. 7 песен

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню...

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашточудом.рф. Расрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
2: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
1: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
2: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, Украина 13-233-5-0-260.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета». В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама. Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Хочу. Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
4: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Girlfriend everywhere.
1: Радио 7. О погоде.
2: В столице сегодня облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь и до 20 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью плюс 10, плюс 12, а днем 18-20 градусов тепла.
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Основной период ЕГЭ стартовал в России. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Обязательный экзамен по русскому языку запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней на 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 числа, а биология, география и письменный иностранный язык 15-го. Завершат основную волну 18 и 19 июня информатика и устная часть по иностранным языкам. А 8 и 9 июля – дни для пересдачи одного предмета на выбор. В аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии. Эксперимент проходит на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в зону вылета и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается добровольным. Пассажиры по-прежнему могут предъявлять документы для посадки на борт судна. Эксперимент продлится до апреля следующего года. Более 20% выпускников школ в России еще не выбрали вуз для поступления. 28% будут подавать документы туда, куда хватит проходных баллов. Почти каждый десятый рассматривает несколько вузов и планирует поступать сразу в несколько высших учебных заведений. При этом треть школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. Лишь 7% респондентов заявили, что уже точно знают, в какой вуз пойдут. Самые популярные направления – маркетинг, реклама и пиар, бизнес и управление, психология, инженерные и IT-специальности. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до проспекта Андропова и от Комсомольского до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Бережковской набережной. МКАД внутренняя сторона есть проблема от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Библиотечного проезда. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. Семь песен непрерывно.

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщиком. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билеты вы сможете найти на сайте кабаре-мюзикл.ру.
2: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
1: 18+.
3: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рамта» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш учет.рф. Рассрочка предоставляется застройщику. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь и до 20 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10, +12, а днем 18-20 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты начинается с сегодняшнего дня. Ее получат граждане с двумя и более детьми, и чей среднедушевой доход не превышает полуторного размера прожиточного минимума региона, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физлиц в прошлом году. Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября в территориальное отделение социального фонда лично, через МФЦ или через единый портал госуслуг. В столице стартовал масштабный сезонный проект «Лето в Москве». В ближайшие 3 месяца на улицах, площадях, в скверах и парках москвичей и гостей столицы ждут сотни самых разных мероприятий, в том числе ярмарки локальных производителей, лекции, мастер-классы, шахматные турниры, дегустации, экскурсии и представления. В рамках проекта «Лето в Москве» пройдут и популярные фестивали, в частности «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы», «Путешествуй», «Дружбы народов» и «Театральный бульвар». Машины без номеров научатся находить по цифровым отпечаткам. «Автодор» внедряет нейросеть, которая будет распознавать автомобили с закрытыми номерами по уникальным признакам, в их числе наклейки, сколы на кузове и особенности салона. Если совпадение с фото открытых номеров превысит 90%, владельцы установят. Постепенно система появится на всех платных трассах «Автодора». Однако, по словам экспертов, такой штраф легко будет оспорить в суде, даже если ИИ точно установит, что именно этот автомобиль проезжал с нечитаемыми номерами, это пока лишь предположение. Законодательная база для этого может появиться позже. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от Ленинского проспекта до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе, от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Ленинградского проспекта до Нижней Масловки. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню не

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на nashto.rf. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голосу Дозднева, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-260.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 10 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Реклама. Нужен твой критический взгляд.
1: Еще бы, в отсутствие своего-то.
0: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
1: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
0: Ага, даже ты из названий понял.
1: И что смущает?
0: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
1: А что со спортом и отдыхом?
0: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
1: Школы и садики.
0: Свои, и там, и там.
1: Выплаты?
0: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ или строительные отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатре. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет!

0: компании «Леконт» в России.
1: Вроде бы к нам приходит не только календарное лето. Теплеет в столице. Завтра уже до 20 выше ноля синоптики обещают. При этом переменно облачное небо. Осадков не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
2: Я тебе буду долго помнить. Неподаренные духи Турандот. «Леконт» духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. А вот и первые вечерние новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Власти готовят пакет мер для насыщения и стабилизации внутреннего рынка топлива. Поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. В частности, они должны провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина в Россию, пишет РБК. Также обсуждается расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. Причем соответствующие изменения в налоговый кодекс будут внесены задним числом с сегодняшнего дня. Демпфер компенсирует нефтяным компаниям разницу между доходностью экспорта топлива и его реализацией на внутреннем рынке. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С сегодняшнего числа устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Кроме того, закон запрещает реализацию электронных сигарет на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах. Отмечается, что новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. За последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. Так, 67% москвичей считают себя экономными. В Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. Как пишет «Известия», в излишней расточительности признали жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами. Причем 42% россиян признали, что экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью. Основными способами экономии россияне назвали поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок, мониторинг скидок и акций. В России снимут полнометражный фильм о приключениях кота Леопольда. Welcome Media и белорусский киноцех приступят к производству уже осенью, пишет Фонтанка. Режиссером проекта назначен Владислав Багуш, снявший «На деревню дедушки» и «Мой папа. Медведь 2». Актерский состав картины пока не разглашается. Создатели обещают масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот и лето, друзья мои. Да, теперь главное, чтобы наступивший июнь с этим согласился и побаловал нас соответствующей погодой. Ну, а за хорошее настроение по-прежнему будет отвечать Радио 7, стимулировать эмоциональный фон. Продолжим лучшей музыкой из всех возможных. А еще и любителям пошелестеть страницы. Страницами устроим праздник в этом часе в виде рубрики «Книжная полка», где во второй половине часа обсудим исключительно достойные нашего внимания литературные новинки. Ну а пока же всем привет, и пусть первый летний вечер обязательно будет добрым.

По большому-то счету, о тяжелой мужской доле только что Хулио Иглесиас пел на Радио 7. Вот о том, как наш брат готов ухаживать за женщинами практически бесконечно, осыпая при этом миллионами роз, убивая драконов в каких-то промышленных масштабах, ну и совершая прочие рыцарские безумства, в робкой надежде услышать даже не «да», а хотя бы «возможно». Но, знаете ли, как показывают исследования, все это как будто осталось в прошлом. Вот сейчас все чаще люди практикуют модель, люди мужского пола особенно, из серии «Вы привлекательны, я чертовски привлекательна, так чего время терять?». Ну и вот как утверждают социологи, большинство граждан переводят отношения, ну, скажем так, в горизонтальную плоскость в среднем уже через 3 недели ухаживаний, таковых аж 51%. Набирается. Еще 38% приступает к десерту в течение первых 2 недель. 11% период ухаживаний сокращают вообще до 1 свидания. Ну и вот как раз тех, кто готов продолжать брачные игры месяцами, а то и годами, набирается где-то на уровне арифметической погрешности. Около 1% всего лишь. И вот знаете, как говорят антропологи, это вполне естественный ход вещей, на который влияет множество факторов, равноправие, интернет, изменение темпа жизни и прочее-прочее. И вот мне кажется и правда, если все взаимно, то зачем терять годы на танцы с бубнами и прочие маскарады? Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, а это вряд ли. Ну, хотя, опять же, сколько людей, столько и мнений по этому вопросу. Уверен, все взрослые, и с подобными вопросами уж точно каждый разберется самостоятельно. Ну а тем временем в столице 17:12 и далее на Радио 7. Depeche Mode, а прямо сейчас Адель на семи холмах. Добрый вечер.

Depeche Mode сейчас предлагали насладиться тишиной. Ну, думаю, конечно, это не совсем по адресу, наверное. Ведь не затем же мы собрались здесь, на Радио 7, правда? Мне кажется, наслаждаться музыкой, оно куда приятнее будет. И, конечно же, хотелось бы, чтобы еще и от наступившего лета мы тоже получили законную порцию наслаждения. Как минимум, чтобы это самое лето на лето действительно было похожим. И вот если синоптики правильно потанцевали со своими бубнами, да угадали, то...

По прогнозам, центральную Россию ждет самое жаркое лето за последние 10 лет. Вот почти везде обещают слегка за 30, а на юге аж за 40. Но, опять же, так будет не везде. Например, метеорологи настаивают, что температура воздуха в Карелии, Мурманской и Тюменской областях днем будет летом колебаться, ну, где-то от 10 до 15 градусов. Ну, хорошо еще хоть выше 0, и на том спасибо, правда. Но что там будет, поживем, увидим, как говорится. А пока давайте услышим. И, конечно, слушать будем, как и привыкли, только лучшую музыку на все времена. И через пару минут впитаем нетленную от Криса Ри, а пока же Араш и Хелена здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет вечерняя Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Горьковском шоссе. От Кудиновского шоссе до поворота на Монино потеряете около часа. Небольшой затор на Московской кольцевой, на внешней, от Белой дачи до Рязанского проспекта. Ленинградка медленно едет от Чашникова до Московского Малого кольца. И на третьем транспортном потеряете 20 минут на внутренней, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Нужен твой критический взгляд.
3: Еще бы, в отсутствие своего-то.
2: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
3: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
2: Ага, даже ты из названий понял.
3: И что смущает?
2: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
3: А что со спортом и отдыхом?
2: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
3: Школы и садики.
2: Свои, и там, и там.
3: Выплаты.
2: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложу. Ложусь в другой.
3: Тут даже я бессилен.
4: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО заявили в строительной отрасли и ООО Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
9: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы.

0: и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.
4: Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну и, конечно же, сегодня обойти вниманием День защиты детей просто совесть не позволит. Поэтому давайте и обсудим книжные новинки для наших юных читателей. И напомню, все эти книги можно будет найти на фестивале «Красная площадь» с 4 по 7 июня. Итак, Григорий Остер. «Невредные советы. Что будет, если?» Это первое переиздание за последние 10 лет. В книге имеются ответы на вопросы, которые в трудной ситуации могут спасти ребенку и здоровье, и даже жизнь. Вот что делать, если в дверь стучатся незнакомцы? Как выйти из квартиры в дыму от пожара? Как по запаху обнаружить утечку газа и спасти всех в доме? На эти и многие другие вопросы имеются ответы в этой книжке. Григорий Остер, если кто не знает, это детский писатель, который прославился вредными советами и учебником для детей «Папа-мамология». А еще он написал сценарий к мультикам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и многим-многим другим. Далее Луана. Дневник Луаны не такая, как все. Это личный дневник популярного детского блогера. Здесь школьные будни, смешные истории, секреты и планы праздников. Внутри книжки много секретной информации, задания для читателей и даже место, где можно оставить свои мысли. Луана — это вымышленная девочка с розовыми волосами. Ну а блог — это ее личный дневник, где в мультипликационном формате рассказываются истории из жизни автора, например, о посещении необычного дантиста или строительстве тайной комнаты. И напоследок, Станислав Горин. «Танки Джеранд. Восток-1. Оборона деревни». Это графический роман о долге и сострадании. Если коротко, то новый советский танк «Восток-1» отправлен на спецзадание. В пути он помогает двум солдатам и сопровождает их до ближайшей базы. Героям приходится столкнуться с противниками, и теперь перед «Востоком-1» встает выбор. Продолжить срочное задание или помочь товарищам добраться до захваченной деревни. И закрываем нашу книжную полку, возвращаясь при этом к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: А вот все-таки в жизни все как в песне Лауры Брэйниган, которую на Радио 7 послушали. Да ведь и правда, чем ближе к ночи, тем меньше остается самоконтроля. Вот теряем его прямо как большой полосатый слон волю при звуках флейты. Ну а почему бы и нет? Имеем право, знаете ли. Да. Ну и совсем уже скоро можно будет всю волю, которую мы на протяжении рабочего дня собирали в кулак, отпустить и, наконец-то, выдохнуть. 17:48 в столице. Готовимся подвести черту под рабочей частью понедельника, прощаться с которой будем под ATC. Ну а прямо сейчас Хозьер на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Терек включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика,
7: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Первое правило «Havail F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
16: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
17: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
18: А помнишь свой

0: Старый двор, кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Столичные метеорологи обещают завтра в Москве до 20 выше 0 на термометрах, при этом переменно облачное небо, преимущественно без осадков, а ветер при этом обещают дуть со скоростью около 5 метров.

0: в секунду.
1: Я тебе буду долго помнить, неподаренные духи Турандот. Леконт духи невероятно.
0: В Москве 6 вечера. А вот и главные новости к этой минуте от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Франция задержала очередной российский танкер у берегов региона Британии. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. О проведенной операции сообщил сам французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле считают нынешнее задержание действием, близким к теракту. Напомню, в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. Центробанк сохранил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран. Они будут действовать до 7 декабря. Как поясняет регулятор, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юридические и физические лица. Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать кор-счета, открытые в российских кредитных организациях. Крупнейшая АЗС Крыма ТЭС перестала продавать талоны на бензин, сообщается на сайте компании. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все уровни власти работают над решением проблем с топливным кризисом на полуострове. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 31 мая отпуск бензина на полуострове производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. По словам Аксенова, для нормализации ситуации потребуется около 30 дней. Аналогичная ситуация с дефицитом топлива складывается и в Севастополе. Третья ракетка России Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал проходящего в Париже Ролан-Гаррос второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. В четвертом раунде она обыграла американку Мэдисон Кис. Следующей соперницей Шнайдер станет белоруска Арина Соболенко или японка Наоми Осака. Ранее в четвертьфинал Ролан-Гаррос вышли Мира Андреева и Анна Калинская. Последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад, в 2013 году. Мария Шарапова, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова. В финале Шарапова проиграла американке Сирене Уильямс.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А все-таки, согласитесь, чертовски удобно, когда неделя начинается с 1 числа. Ну, правда. Как минимум, ближайшие 7 дней можно не путаться в цифрах. В столице 18.03 провожаем первый рабочий день. Ну, и одновременно встречаем лето. Да. А совсем скоро в эфире будем встречать еще и претендента на победу в игре «Третий лишний». Это удовольствие доступно каждому, так что обязательно дождитесь. Ну, а еще во второй половине часа грядет виртуальная экскурсия по столице в компании Филиппа Смирнова. И, безусловно, все это под любимые песни, которые, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Так что оставайтесь с нами и смею уверить, вечер обязательно будет добрым.

Угу. Отложить любовь до следующего лета, только что нам предлагал Дамиано Давид. Ну, собственно, вот оно и наступило. То самое следующее лето. Так что давайте там, любить уже изо всех сил. Можно теперь, да. Ну и, судя по времени, можно начать нашу ежевечернюю затею с названием «Третий лишний». Играть изволим. Ну, а на кону сегодня два приглашения в Кремль, где 7 июня, то есть в грядущее воскресенье, дают балет «Щелкунчик» Петра нашего Ильича Чайковского. Все случится в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну, а претендовать на пригласительный будет тот, кто, как всегда, умудрится прислать 7 по счету сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Максим из Москвы. Насколько я понимаю, Максим у нас айтишник. Добрый вечер, Максим. Все верно?
2: Добрый вечер, все верно.
1: Ну что ж, я надеюсь, вы как айтишник все-таки в отпуск этим летом наступившим отправитесь, да? Или будете все лето за компьютером сидеть?
2: Пока не знаю. Семья уже отдыхает, а я вот в течение месяца, если смогу, то тоже присоединюсь.
1: Вот искренне вам этого желаю, ну и, конечно, победу тоже позвольте пожелать. Семья сейчас на море, надеюсь, да?
2: Конечно, да, на море.
1: Вы так печально это сказали. Мне кажется, вам срочно надо все бросать и лететь к своим домочадцам. Давайте так тогда поступим, Максим. Тема нашей сегодняшней игры будет «Море». Вот скажите, три слова я вам назову. Какой из них не является одним из сотни морей нашей маленькой планетки? Банда, Скоша или Пуцка? Что из этого не море? Банда, Скоша, Пуцка.
2: Банда, Скоша и или Пуцка?
1: Или Пуцка, да. Вот что-то из этого точно не море. А что именно?
2: Ну, как бы лишним кажется, что Пуцка что-то вряд ли похожее на море.
1: Вот и абсолютно правильно. Потому что банда — это море на западе Тихого океана. Скоша или море Скотия, еще так называют его. Это межстранное море в южной части Атлантики. А Пуцка — это, знаете, то самое резиновое колечко на конце воздушного шарика, через который мы его и надуваем. Пуцка называется это безобразие. Ура! Максим, поздравляю. Вы получаете два билета в Кремль 7 июня. Не улетайте, пожалуйста, пока на море, потому что 7 числа будете смотреть балет «Щелкунчик» в Кремле в исполнении театра «Кремлевский балет». Вы довольны?
2: Прекрасно, отлично. Будет чем заняться в воскресенье.
1: Согласен. И тогда приятного вам просмотра. Ну, а пока приятного прослушивания, потому что мы возвращаемся к лучшей музыке на все времена. И далее в эфире Bruno Mars, а прямо сейчас Pink на Радио 7. Добрый вечер.

0: о том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Горьковском шоссе от Новой Купавной до поворота на Мунина. Полчаса на Московской кольцевой, на внешней стороне от Белой дачи до Носовихинского шоссе. И на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Затор также на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Правила хорошего тона – инструмент для создания имиджа и уверенность в любой ситуации. Эксперт по этикету Татьяна Баранова поможет произвести нужное впечатление. По будням, утром. Хорошие манеры. Только на Радио 7. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
2: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
1: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
2: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
1: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
2: Невероятные возможности для семейного отдыха.
1: Туристическая компания Sotis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933 55.

0: 33 sodis.ru.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие. Прямо в сердце юга-юго-запада столицы. Туда, где деревья помнят века, а земля хранит тайны давно минувших дней. Ну и истории про маньяков щекочут нервы. Речь, конечно же, о Битцевском лесе. Знаете, название, конечно, немного вводит в заблуждение. Лес и все тут. Перед нами тем временем настоящий природно-исторический парк, второй по величине в Москве. Только Лосиный остров может с ним потягаться размерами. А название свое он получил от реки Битцы, которая неспешно течет по южной окраине, будто прокладывает границу между прошлым и настоящим. Прямо сейчас в Москве стартует фестиваль «Лето в Москве», и Битцевский лес стал одной из его ярких площадок. Это уже 7-й раз, когда программа мэра столицы дарит нам такие возможности. И поверьте, здесь есть на что посмотреть. Когда-то здесь, среди этих лесов, было целых 7 усадеб. До наших дней дожили лишь 3 – Узкая, Ясенево и Знаменская садки. Остальные словно растворились во времени, оставив после себя лишь пруды, старые деревья, да изредка фрагменты фундаментов, будто шепотом рассказывающие

0: о былом величии. А еще здесь, в глубине леса, сохранились 7 курганных групп вятичей, древних кладбищ, небольших поселений. В центре массива можно найти и остатки 2 селищ, датируемых 13-15 веками. Представьте себе, земля, на которой вы стоите, помнит еще те времена, когда здесь жили люди, чьи обычаи и верования кажутся нам почти сказочными. В конце 16 века на этих землях начали появляться усадьбы, окруженные селами. А в 1941 лес стал частью оборонительной линии. Деревья вырубали, чтобы освободить пространство для обороны. Оборудовали 3 линии укреплений и 2 зенитные батареи. И знаете что? Следы тех событий до сих пор можно увидеть. Окопы, ходы сообщений, железобетонные колпаки дотов, противотанковые рвы, словно застывшие кадры из прошлого. В 2014 году здесь открылся экоцентр «Битцевский лес». Теперь тут регулярно проходят мероприятия, посвященные лесным экосистемам и сохранению биологического разнообразия. Есть в парке и особенные уголки. Например, Лысая гора, суходольный луг, окруженный лесом. Здесь, среди редчайших растений, можно почувствовать себя, словно в другом мире. Лесной тюльпан, рябчик русский, он, кстати, занесен в Красную книгу Москвы, карликовые ирисы, они же касатики, купена, валериана клубненосная, миндаль степной. И это далеко не полный список. А еще здесь обитают зайцы, для которых эти луга – родной дом. Но не только биологами ценится это место. Многие приходят сюда за мистикой. Говорят, что Лысая гора – это место ведьминских встреч и древнее славянское капище. Кто знает, может, в этом и есть доля правды. А неподалеку от луга стоит межевой столб 1909 года. Тогда по всей России проводилось межевание земель, и для обозначения границ устанавливали бетонные обелиски. Этот столб расколот пополам, а на круглом углублении для медальона нацарапан полуистертый крест. По одной из легенд, под ним покоятся мощи местного староста Прохора, а рядом с ним родники бассейна реки Чертановки, тоже связанные с его именем. В общем, сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: что-то по-настоящему дорого, то оно отпечатывается в сердце навсегда. Вот об этом сейчас только что и пел Энрике Иглесиас. Причем, знаете, отпечатываться могут не только эмоции и какие-то картинки, но еще и песни. Ну а как вы думали? Уверен, у каждого из нас есть музыка, с которой очень даже многое связано. И вот что-то мне подсказывает, вот таковая на Радио 7 звучит чуть ли не через песню. Ну а под занавес этого часа в эфире появится Snap, который наверняка заставит вспомнить самое начало 90-х. Ну а пока же Хелен Фалшададу и группа Шаде на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/директ/вперед. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 3%.

0: 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом «Детский», совершая покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами «Спасибо», действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики с прогнозом угадали, то завтра в Москве воздух прогреется до 20 градусов. При этом небо будет переменно-облачным, осадков вроде бы не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
3: Я тебе буду долго помнить неподаренные духи Турандот. Леконт духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А вот и главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег.

0: ЕК. Цены на нефть марки Brent начали расти после угроз Ирана выйти из переговоров США и полностью заблокировать Ормузский пролив. По данным, на 17 часов стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже выросла на 7%, превысив $97 за баррель. Как сообщает иранское агентство Тасним, Тегеран объявила о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня, считают иранские власти. Россия готова принимать тех, кто переезжает в страну для сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются отменить, поэтому Москва окажет поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. По данным МВД, в прошлом году почти 2800 иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, переселились в Россию в рамках указа президента. Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов для своих болельщиков на матчи чемпионата мира во избежание пустых трибун. Об этом сообщается на странице посольства страны в США. По информации издания Sun, данное решение принято в связи с опасениями FIFA по поводу возможной низкой посещаемости матчей чемпионата мира. Тысячи мест на аренах остаются пустыми, несмотря на то, что билеты на матчи сборной Саудовской Аравии предлагаются по цене до $3000 за штуку. Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Август может стать самым теплым месяцем наступившего лета в России. Этого не исключил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в целом лето, особенно июль, на русской равнине будет не жарким. Среднесезонная температура воздуха будет близка к климатической норме с небольшим ее превышением до 1,5 градусов. А в центре акватории Черного моря и на востоке Кавказа окажется даже чуть прохладнее. Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков в 10-15%. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, 19 часов и 3 минуты этого понедельника осталось в прошлом. И, судя по времени, там же остался и первый рабочий день. Кстати, не только первый на неделе, но и первый за все лето. Которое, друзья мои, между прочим, будет самым длинным рабочим летом за последние 3 года. Ну, пусть и всего лишь на 2 рабочих дня больше, но тем не менее. Так что грамотно распределяем силы по дистанции. Но, тем не менее, надеюсь, получится этим летом насладиться на полную катушку, чтобы и тепло, и отпуск, и вот это вот все в жизни обязательно случилось. Ну а прямо сейчас случится Робби Уильямс, которого и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

я всегда буду рядом с тобой. Об этом только что The Pretenders пели на Радио 7. И вот знаете, если из уст пылких влюбленных эта фраза звучит, пусть и безмерно эффектно, но, как показывает практика, не всегда правдиво, то вот когда подобное слышишь от родителей, то понимаешь, это действительно правда и навсегда. Вот, между прочим, сегодня у нас не только День защиты детей на календаре, но и Всемирный день родителей. Так что не забудьте поздравить своих с этой датой. Ну и вот знаете, несмотря на то, сколько лет каждому из нас, День защиты детей мы не то чтобы можем, а просто обязаны отметить, потому что в каждом есть тот самый внутренний ребенок, которого, правда, многие пытаются в себе подавить. А то ведь все ж такие взрослые, серьезные и до безобразия деловые. Аж страшно, правда. И вот, как говорят психологи, если вы своего внутреннего детеныша не будете периодически выпускать на свободу и давать ему пошалить, то это откровенно пагубно скажется на вашей психике. Так что давайте хотя бы сегодня позволим себе немного больше, чем обычно. Ну, не в том смысле, чтобы звонить в дверь соседям и убегать, хотя, почему бы и нет, да. В общем, долой хмурые мины, друзья мои. Давайте не будем забывать, что все самые глупые вещи в этом мире делаются именно с серьезным выражением на лице. Так что с Днем защиты детей, как настоящих, так и внутренних. Ну а тем временем в столице уже 19:13, и через пару минут послушаем The Police, а прямо сейчас Ирма на Радио 7. Добрый вечер.

А вот, между прочим, гаденькая и очень неприятная песня. Даже злая только что на Радио 7 прозвучала. И это ни в коем случае не я так считаю. Это сам Стинг об этой нетленке подобным образом отзывался. Ну, потому что он настаивает, что эта песня о ревности, надзоре и собственничестве. И вот, казалось бы, фу, какая гадость это ваша ревность, правда? Вот, казалось бы, абсолютно бессмысленное и даже иррациональное чувство. Но, тем не менее, как утверждают ученые, каждый пятый человек на нашей планете является патологическим ревнивцем, да? Причем в исследованиях иногда отмечается, что женщины в целом ревнуют чаще нашего брата. Вот 20% барышни назвали себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таких едва 17 набралось. Вот, кстати, в этих ваших интернетах есть множество тестов, чтобы проверить, насколько вы подвержены ревности. Например, клинические психологи советуют так называемый многомерный тест на ревность. Вот, собственно, пока будем музыку слушать, и попробую его пройти. Не знаю, что получится, аж интересно. Ну а через пару минут в эфире появится NEC, а прямо сейчас Touch & Go на Радио 7.

0: о хитросплетении вечернего трафика расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Горьковском шоссе от поворота на Ельню до поворота на Монина. 40 минут на Московской кольцевой на внешней стороне от Ясенева до Липецкой улицы. Третья транспортная тормозит внутренняя сторона от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. И затор на полчаса на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
2: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Нет радости светлее, чем печаль. Вот примерно об этом только что и пела Милен Фармер на Радио 7. Но, знаете ли, вот как ни крути, все же есть и более приятные эмоции. Ну, серьезно. Причем спектр их безмерно велик. И, наверное, практиковать сплин, конечно, все-таки можно. Но, как говаривал Авиценна, все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Так что, если вдруг, то, конечно, можно и не

0: много взгрустнуть. Все-таки все мы живые люди, но недолго. Договорились. Вот и славно. А тем временем в столице уже 19:40. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги.

0: Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Такое ощущение, что мы снова перезимовали. Теплеет в столице. Завтра уже плюс 20. Синоптики обещают. При этом переменно облачное небо. Осадков вроде бы не ожидается. Ну, а там поживем, увидим. При этом ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
3: Я тебе буду долго помнить неподаренные духи Турандот. Леконт – духи невероятно.
2: В Москве 20:01.

0: А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Центробанк зафиксировал снижение долговой нагрузки россиян до минимума за последние 6 лет. По итогам прошлого года он уменьшился до 9,1%, в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными. Снижению нагрузки поспособствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики. В свою очередь, уровень долговой нагрузки граждан по ипотеке последние три квартала держится на уровне 2%, как и в 2019-м. В то же время долговая нагрузка по автокредитам возросла до 1%, тогда как в 2019-м она составляла 0,7%. В России с сегодняшнего дня вводятся два национальных стандарта для всех видов туристического жилья. Первый упорядочивает общие правила работы объектов, устанавливая к ним четкие требования, в том числе к состоянию прилегающей территории и инженерных сетей, качеству предоставляемых услуг и безопасности. Второй стандарт регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. В частности, гостиницам предлагается дублировать информацию на иностранных языках, привлекать англоязычный персонал, а также корректировать меню ресторанов и оснащение номеров под запросы клиентов. Россиянам назвали самые дешевые новые машины до 2 миллионов рублей. Список возглавил седан «Лада Гранта». Минимальная стоимость в базовом исполнении составляет 850 тысяч рублей. Следом идет самый доступный внедорожник «Лада Нива Легенд» с начальной ценой 1 миллион и 100 тысяч. Третью строчку занимает «Лада Искра». Седан стартует с отметки 1 миллион 277 тысяч, универсал – 1,5 миллиона. Далее в списке «Лада Нива Тревел» и «Лада Веста». Первая недорогая иномарка в рейтинге – китайский кроссовер Jack GS3 23 года. С учетом специальной скидки в 250 тысяч, его стоимость почти 1 миллион 600 тысяч рублей. Россияне с детьми для отдыха выбирают направление внутри страны. 80% бронирования от семейных туристов приходится на российские регионы. Чаще всего они выбирают Краснодарский край и Крым, поскольку отдыхающие с детьми предпочитают проводить время на пляже.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, столица уже 20.03. 1 июня сегодня на календаре. Между прочим, лето мы с вами распечатали, да. Ну и как оно у вас начинается? Надеюсь, все-таки этот день принес вам больше положительных эмоций, нежели наоборот. Ведь, знаете, говорят, как лето встретишь, так его и проведешь. Ну, как минимум, вы встречаете его в компании «Радио 7», поэтому смею надеяться, что так оно и продолжится. Ну, а чтобы настроение было на уровне. Опять же, оставайтесь с нами, и все обязательно будет. Ну, как минимум, далее будет только лучшая музыка на все времена, без изменений, все как и привыкли. Например, через несколько минут в эфире появится Ava Max, затем Джордж Майкл, а прямо сейчас «Сил на семи холмах».

Джордж Майкл на Радио 7 только что лишний раз своей песней напомнил, что человек без веры — это и не человек вовсе, а так, подделка контрафактная. Поэтому давайте, друзья, действительно верить в лучшее. Да, ну, для начала хотя бы так. И уверен, это самое лучшее обязательно случится. Вот, причем, знаете, психологи настаивают, что наши слова, наши мысли, они действительно воплощаются в реальность. И вот если вы говорите, ой, как все плохо, как все отвратительно, то сами себя настраиваете на неблагоприятный исход. Поэтому давайте что-нибудь лучше хорошее будем вербализировать. Ну и оно таким образом действительно будет в жизни воплощаться. Тем более, что сегодня на календаре, оказывается, есть такая неофициальная, но дата с названием «Скажи что-нибудь приятное». Вот скажите что-нибудь приятное себе и про себя. Уверен, оно лишним точно не будет. И увидите, насколько это действительно поможет. Поэтому все, договорились. Верим в лучшее и приближаем его с каждой минутой и с каждой песней. А вот одну из них далее исполнит E-Type. А прямо сейчас Риман на Радио 7. Добрый вечер.

и Type на Радио 7. Он же Мартин Эриксон, да. Так зовут этого шведского исполнителя по-настоящему. Calling Your Name, или «Зову тебя по имени». Так называется эта песня. Казалось бы, о любви, но, как утверждают дотошные фанаты, эта песня совсем наоборот. Об измене, да. Якобы в ней и Type обрисовал ситуацию, в которую попал в середине 90-х. Будучи в паре, он влюбился в другую барышню, ну и вот написал про эту песню. Ну и, кстати, наверное, может действительно так, потому что даже клип подтверждает эту версию. В ролике на песню E-Type играет жениха, который собирается жениться, но у алтаря бросает невесту и убегает, когда священник спрашивает, согласны ли вы. Ну, собственно, как оно на самом деле, кто его знает, потому что сам E-Type ни разу не комментировал эту версию. Ну да ладно, надеюсь, что как минимум для вас эта история не актуальна, и никто сбегать из-под венца не собирается. Кстати, вот и сегодня буквально стартовал тот самый свадебный сезон. Самое большое количество свадеб по статистике намечено на 26.06.2026, то есть совсем скоро все случится. Ну а совсем скоро в эфире случится роскошная вещица от Taylor Swift. И прямо сейчас Наталья Имбруглия на Радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Примерно полчаса потеряете на Горьковском шоссе от Новой Купавной до поворота на Мунино. Столько же на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Тормозит Ярославка от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе и небольшой затор на Носовихе от Ивановского шоссе до шоссе Ильича. Удачи на дорогах и отличного вечера!
2: Реклама.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же как ворона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

Между прочим, за главную арию мюзикла «Нотр-Дам де Пари» мы с вами только что на Радио 7 послушали. И вот, знаете, хочется отметить, насколько случился симбиоз у музыки и литературы. Ну, потому что все мы знаем, конечно, что мюзикл этот поставлен по роману «Собор Парижской Богоматери» Виктора нашего Гюго, да? Но, когда в 98-м году состоялась премьера мюзикла, то и в обратную сторону сработало. Продажи романа Гюго во всем мире выросли в несколько раз. Так что, да, и симбиоз музыки и литературы налицо, очень они друг на друга положительно влияют. Ну, а мы пока давайте вернемся к музыке, которая очень уж положительно влияет на наше с вами настроение. И в ближайших планах у нас имеется Нелли Фуртадо, да, прямо сейчас. Билли Айдол на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Нелли Фуртадо на Радио 7 пела сейчас, мол, я как птица, вся такая порхаю, жизни радуюсь, и вот это вот все. Ну, собственно, мне кажется, действительно, жизни можно начинать радоваться немного усерднее, нежели обычно, потому что мы с вами сегодня распечатали лето. Ну, а это действительно маленькая жизнь, которую предлагаю прожить в удовольствии. Надеюсь, все у вас случится. И отпуск, и погода хорошая будет вас сопровождать. Ну и, конечно, хочется верить, что Радио 7 летом также будет вместе с вами. Далее оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена. Впереди целый час, только любимые песни и ничего лишнего. Ну а завтра с 7 утра вас ждут любимые Дима Пименов и Света Молодцова. Присоединяйтесь. Мне же позвольте сделать ручкой, как всегда, до 5 пополудни. Всем прекрасного первого летнего вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7 о погоде.
1: Судя по прогнозам, лето в столицу и правда пришло. Синоптики обещают завтра уже 20 градусов выше нуля. При этом переменное облачное небо, осадков не ожидается наконец-то. Ну и ветер обещается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: По мнению метеорологов, завтра в столице будет переменно облачно и без осадков, при этом до 20 выше 0, и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. 7 до 11. Только на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 о погоде.
1: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, а вот осадков не ожидается вовсе. При этом температура воздуха до 20 с плюсом и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут на медне была новость, мол, женщина фотографировала нарушение самокатчиков, и сумма штрафов после этих фотографирований превысила 8 миллионов рублей. Итак, друзья, жаловаться на нарушителей или соседей, например, это как? Хорошо или плохо? Именно об этом и поговорим.
1: А еще, конечно, будем слушать лучшую любимую музыку, обязательно сыграем, и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.